0: путешествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
2: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
3: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
4: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
5: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
7: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
6: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее

0: Народный губернатор, наш губернатор.
1: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
2: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
3: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
5: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
6: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
3: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
7: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
3: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
8: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
3: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
9: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
3: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
10: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
3: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Следующая цель Армения? Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
11: На мой взгляд, было бы правильным, было бы

0: И по отношению к населению гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
1: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
2: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
1: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
3: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
1: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. А затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
4: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
1: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
7: Только потушили. Снова ночью прилет.
6: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
7: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
6: В приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
8: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
6: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
9: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
6: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
10: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
1: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
11: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
1: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
12: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
1: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание – ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
13: взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
1: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
15: То, что заметно каждый день.
14: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
15: Так, трубы и провода, я полагаю.
14: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
15: Угу.
14: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
15: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
14: Ну да.
15: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
14: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
15: Ага.
14: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
15: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
14: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
15: Ничего себе.
14: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
15: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
14: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
15: Ого!
14: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
15: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
14: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
15: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
14: В каком смысле?
15: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
14: Да-да-да.
15: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
14: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
15: Угу.
14: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
15: Так. И что это за драйверы?
14: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
15: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
14: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
15: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
14: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
15: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
14: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
15: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
16: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий – турбины, высокоточные насосы.
15: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
16: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
15: И цена взлетает.
16: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
15: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
16: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
15: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
16: Давай.
15: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
16: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
15: Так, всего 1.5.
16: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
15: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
16: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
15: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
16: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
15: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
16: Важно пояснить, что это значит на практике.
15: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
16: Угу.
15: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
16: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
15: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
16: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
15: Дальше домашние квитанции?
16: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
15: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
16: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
15: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
16: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
15: А если взять базовые продукты питания?
16: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
15: Ну или тепличные хозяйства.
16: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
15: И транспорт тоже в этой цепочке.
16: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
15: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
16: угу.
15: а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
14: Именно так.
15: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
14: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
15: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
14: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
15: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
14: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
15: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
14: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
15: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
14: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
15: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
14: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
15: Расстановка приоритетов?
14: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
15: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
14: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
15: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
14: Энергетические дауншифтеры.
15: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
14: Ого, звучит радикально.
15: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
14: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
15: Это трансформация самого образа жизни.
14: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
15: Всем пока.
14: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
15: До новых встреч.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
6: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел трехмесячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
17: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
6: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
18: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
6: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
12: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
6: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
19: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
20: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
19: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
6: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
8: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
6: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
0: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
6: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
7: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
6: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
21: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
6: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
22: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
23: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
24: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
6: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
25: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
6: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
12: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
6: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
2: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть непросто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
1: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
3: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архитектором. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
1: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
4: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
1: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
9: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
6: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
10: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
6: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Виткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
11: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Виткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
6: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, 3 ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
13: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
1: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
14: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
1: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
15: правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
1: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16: Нет, нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
1: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
17: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
1: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК в Сердобске и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали 2 младшеклассников – девочка из 1-го класса и мальчик из 2-го. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали

0: еще и добавили такую составляющую, как военная. Вот, если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
3: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
6: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
5: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
7: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
5: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
8: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
5: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
10: И знаешь, мы видим, как это катастрофа.

0: Графическая реальность, она просто прорывается наружу огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это, ну, зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
1: На военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, ну, примерно без 15-10 вечера.
0: Ага.
1: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны, летя, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ну, ночи нет?
0: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
1: Так, и где они?
0: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно — никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
1: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
0: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
1: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
0: Это гигантская гора взрывчатки.
1: Ужас.
0: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
1: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
0: Да-да, помню.
1: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
0: И он пишет про возгорание кровли.
1: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
0: Абсолютно.
1: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
0: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росэш – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Редкинский опытный завод.
1: Там же уникальные компоненты делают?
0: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
1: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы.
0: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
0: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
0: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
2: Так.
0: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
2: И восполнить нечем.
0: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
2: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске, потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
0: Да, это самая тяжелая часть.
2: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
0: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
2: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
0: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
2: Они все знали?
0: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
2: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
0: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
2: Ну хорошо, а людей вывести?
0: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
2: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
0: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
2: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
0: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
2: Так.
0: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
2: 85. Это же катастрофа.
0: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
2: Ага.
0: И летит прямо по лучу.
2: Точно.
0: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
2: То есть они просто ослепляют оборону?
0: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
2: И новые не сделать.
0: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары. создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
1: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
0: Так.
1: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
0: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
1: Ого.
0: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга-Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
1: Миллиард?
0: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
1: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
0: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
2: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
4: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
5: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
4: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
5: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
4: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
5: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
6: То есть это никогда это возможно.
5: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
4: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
5: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
7: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
4: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
8: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
4: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
9: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
4: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
10: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
4: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс-криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
12: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
11: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
12: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
13: Вымогать деньги. Разными хитрыми,
12: да? Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
13: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
12: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
13: Этнопреступная, так скажем, да. Ее группировка.
12: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
13: такое... А в МГ кто стоит?
12: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
13: Адлан.
12: Да.
13: Он по национальности кто?
12: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
11: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
14: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
11: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
9: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
11: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
15: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
4: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
10: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
4: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
4: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Цифра недели.
11: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
8: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
11: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
18: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
11: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
19: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
11: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
20: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
11: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Цифра недели.
4: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
21: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
4: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
4: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
0: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
1: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
2: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
23: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
4: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
24: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
4: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
24: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
4: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
24: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
4: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
5: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
18: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
5: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
6: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
5: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
7: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
5: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
9: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
5: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
5: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. понятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
10: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
5: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
12: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
5: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
13: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
5: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
15: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
25: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
15: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
8: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
15: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
15: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
16: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
15: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
25: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
15: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
0: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
15: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Тема недели.
4: «Сармат в деле». Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
17: Внимание, все, получен приказ.
19: Есть приказ.
17: Подготовиться к совместным действиям.
19: Совместным действиям готов.
17: Подготовить правильность набора.
19: Набор верен.
17: Внимание, расчет. Вот.
19: Есть, вот. Приказ введен.

0: ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщениям о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
1: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
2: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
1: И на ядерной установке.
2: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
0: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
3: На безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
0: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытание американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
6: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
5: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
7: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез, а в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично.

0: Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
2: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
4: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
1: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
5: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
1: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
6: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
1: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. где-то, что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
0: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
1: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
2: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
1: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
8: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
1: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
9: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
1: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
5: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
11: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
10: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
11: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
10: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
11: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами. И что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
10: Ага.
11: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
10: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
11: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
10: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
11: Через гражданские сети?
10: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
11: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и завесить от спутников Илона Маска — это же...
10: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
11: Вот именно! Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
10: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
11: Ага, выстрел себе в ногу.
10: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
11: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
10: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
11: Я неуязвимы для современного рэба.
10: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
11: Плюс, если люди 1,5 года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
10: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
11: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
10: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
11: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
10: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
11: то теперь фокус сместился на обеспечение.
10: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
11: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
10: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
11: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
10: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
11: А, двигатель же горячий.
10: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
11: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
10: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
11: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
10: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
11: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
10: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
11: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
10: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
11: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
10: Ага.
11: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
10: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц. А в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
11: Разрыв почти в 10 раз.
10: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
11: А у обычного снаряда?
10: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
11: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, «Панцирь С-1», почему они пропускают копеечные куски пластика?
10: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
11: Панцирь захлебывается от количества целей.
10: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
11: А вторая причина?
10: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
11: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
10: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
11: Слепые зоны радаров?
10: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
11: И летит, наверное, очень низко.
10: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
11: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
10: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
11: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
10: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
11: А набор?
10: И качество подготовки падает.
11: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
10: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
11: Ужас. А техника?
10: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
11: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
10: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
11: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
10: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
11: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
10: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
11: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
10: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
11: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
10: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных. Жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
11: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
10: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
11: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
10: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия с шашками после появления пулеметов?
11: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
10: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
11: Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Визит недели.
1: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
12: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
13: Нет.
12: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
13: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
1: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
12: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
1: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
14: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
1: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
13: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
1: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
15: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
16: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
17: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
18: На площади колонны Ильяна Пасхова участников специальной военной операции. Защитники Отечества в Республике Татарстан. Колонну возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
19: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
0: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
16: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
20: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
21: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
20: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
22: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
20: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
23: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз.
20: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
2: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
20: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
4: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
1: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
6: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
1: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
0: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
1: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. К Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
5: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
7: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
8: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
9: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
24: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
2: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке. На этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить, жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
24: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
25: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
24: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
10: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
11: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
12: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
24: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте

0: Местными жителями видно масштабный пожар на территории завода.
1: Ребятки, что-то азоту прям вообще что-то прям, ребятки, очень по азоту.
2: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
0: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
3: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
0: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
4: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
0: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
5: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
0: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
6: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
0: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Следующая цель — Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр

0: премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
1: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
2: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
0: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
5: Только потушили. Снова ночью прилет.
4: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
6: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
4: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
7: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
4: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
8: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
4: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
9: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
0: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
10: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
0: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
11: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
0: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание – ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
12: Взяли расписку о неразглашении. Если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
0: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
14: То, что заметно каждый день.
13: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
14: Так, трубы и провода, я полагаю.
13: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
14: Угу.
13: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
14: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
13: Ну да.
14: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
13: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
14: Ага.
13: тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
14: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
13: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
14: Ничего себе.
13: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
14: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
13: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
14: Ого!
13: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
14: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
13: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
14: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
13: В каком смысле?
14: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
13: Да-да-да.
14: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
13: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
14: Угу.
13: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
14: Так. И что это за драйверы?
13: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
14: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
13: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
14: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
13: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
14: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
13: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
14: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
13: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
14: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
13: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
14: И цена взлетает.
13: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
14: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
13: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
14: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
13: Давай.
14: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
13: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
14: Так, всего 1.5%.
13: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
14: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стало понятна физика процесса для обычного бюджета.
13: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
14: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
13: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
14: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
13: Важно пояснить, что это значит на практике.
14: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
13: Угу.
14: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
13: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
14: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
13: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
14: Дальше домашние квитанции?
13: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
14: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
13: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
14: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
13: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
14: А если взять базовые продукты питания?
13: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
14: Ну или тепличные хозяйства.
13: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
14: И транспорт тоже в этой цепочке.
13: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
14: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
13: угу.
14: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
13: Именно так.
14: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
13: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
14: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
13: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
14: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
13: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
14: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
13: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
14: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
13: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья. Утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
14: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
13: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
14: Расстановка приоритетов?
13: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
14: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
13: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
14: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
4: Энергетические дауншифтеры.
14: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
4: Ого, звучит радикально.
14: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
13: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
14: Это трансформация самого образа жизни.
13: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
14: Всем пока.
13: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
14: До новых встреч.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
4: 14 дней жизни. Погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
15: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
4: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
16: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
4: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
11: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
4: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
17: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
18: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
17: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
4: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
7: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
4: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
19: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
4: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
6: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
4: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
20: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
4: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
21: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
22: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
23: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. Меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
4: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
24: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
4: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
25: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
4: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
26: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
0: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
1: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архитектором. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
0: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
2: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
5: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
4: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
8: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
4: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Виткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
24: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Виткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
4: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, 3 ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
9: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
0: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
10: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
0: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
12: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
0: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние 2 года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
0: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
14: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России.
7: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
0: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо

0: Развитие добычи нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
3: Вот он.
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
4: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
5: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
7: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированные на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
6: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод Минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
7: Ага.
6: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
7: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
6: Так, и где они?
7: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
6: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
7: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название Минудобрения звучит.

0: так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
1: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
0: Это гигантская гора взрывчатки.
1: Ужас.
0: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
1: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
0: Да-да, помню.
1: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
0: И он пишет про возгорание кровли.
1: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
0: Абсолютно.
1: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
0: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россыпь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
1: Там же уникальные компоненты делают.
0: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
1: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы.
0: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
0: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
0: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
1: Так.
0: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
1: И восполнить нечем.
0: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
1: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске, потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
0: Да, это самая тяжелая часть.
1: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь, с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шисхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
0: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
1: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается. как можно было превратить людей в живой щит.
0: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
1: Они все знали?
0: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
1: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
0: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
1: Ну хорошо, а людей вывести?
0: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
1: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
0: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
1: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
0: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
1: Так.
0: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
1: 85. Это же катастрофа.
0: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
1: Ага.
0: И летит прямо по лучу.
1: Точно.
0: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
1: То есть они просто ослепляют оборону?
0: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
1: И новые не сделать.
0: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
1: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
0: Так.
1: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
0: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов — это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
1: Ого.
0: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
1: Миллиард?
0: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату адмирал Григорович прямо в порту.
1: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
0: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
1: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
4: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
4: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
4: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это никогда это возможно.
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
4: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
6: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
7: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
3: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
8: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
3: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
9: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
3: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
11: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
10: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
11: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
12: Вымогать деньги. Разными хитрыми, да?
11: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
12: А что можешь сказать вообще за вот эту... что за группировка такая?
11: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
12: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
11: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
12: такое... А во главе кто стоит?
11: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
12: Адлан.
11: Да.
12: Он по национальности кто?
11: Чеченец.
12: Чеченец.
11: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
10: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
13: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
10: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
8: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
10: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Режут по-живому. Правительство готовит новые сокращения бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
14: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
3: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
9: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
3: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
3: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
10: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
10: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
17: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
10: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
18: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. в 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра, а в 2026 этот вопрос для миллионов остается без ответа.
10: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
19: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
10: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
3: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
20: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
22: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
23: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
24: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, моя 1500, на нее вообще невозможно жить.
25: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
3: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
0: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
3: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
0: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
3: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
0: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
3: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
4: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
5: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
6: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
8: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
11: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
12: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
7: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
10: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
13: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
10: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
14: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
10: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
15: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
10: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
16: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
17: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
18: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: «Сармат в деле». Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
19: Внимание, расчет, получен приказ.
20: Есть приказ.
19: Подготовиться к совместным действиям.
20: Совместным действиям готов.
19: Подготовить правильность набора.
20: Набор верен.
19: Внимание, расчет. Вот.
20: Есть, вот. Приказ введен.
3: 6 мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
0: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
3: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
21: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
3: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года

0: точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
1: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
2: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
1: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
5: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
4: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
6: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез, а в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
4: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
7: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
4: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ о

0: упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
1: Мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
0: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
2: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
0: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
3: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
0: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии что сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
6: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
0: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
7: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
0: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
8: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
0: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
3: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
0: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых мясных штурмах, считает военный обозреватель Максим Ребров.
2: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
0: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
10: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
9: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
10: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
9: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
10: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
9: Ага.
10: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
9: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
10: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
9: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
10: Через гражданские сети?
9: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
10: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
9: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
10: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
9: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
10: Ага, выстрел себе в ногу.
9: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
10: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
9: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
10: Я неуязвима для современного РЭБа.
9: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
10: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
9: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
10: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
9: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
10: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
9: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
10: то теперь фокус сместился на обеспечение.
9: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
10: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
9: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
10: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
9: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
10: А, двигатель же горячий.
9: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
10: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
9: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
10: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
9: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
10: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
9: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
10: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
9: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
10: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
9: Ага.
10: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
9: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
10: Разрыв почти в 10 раз.
9: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч — это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
10: А у обычного снаряда?
9: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. а дрон залетает точно в открытый люк танка.
10: Хорошо, окопный РЭП не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
9: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
10: Панцирь захлебывается от количества целей.
9: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
10: А вторая причина?
9: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
10: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
9: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
10: Слепые зоны радаров?
9: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
10: И летит, наверное, очень низко.
9: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
10: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
9: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
10: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
9: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
10: А набор?
9: И качество подготовки падает.
10: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
9: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
10: Ужас. А техника?
9: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
10: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
9: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
10: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
9: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
10: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
9: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
10: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
9: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
10: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
9: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
10: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
9: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
10: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
9: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
10: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
9: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
10: Пока.
11: Радио Лента. 15:57 АМ.
5: Последние 7 дней. Визит недели.
0: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
11: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
12: Нет.
11: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
12: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
0: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
11: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
0: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
13: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
0: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
12: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
0: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
14: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
0: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
15: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
0: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
16: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
0: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
6: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
7: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
6: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
8: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
6: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
9: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз.
6: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона – от 350 до 1000 долларов. Но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
10: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
6: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
11: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
1: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
12: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
1: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
3: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
1: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
13: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
14: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
15: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
16: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
10: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
6: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
17: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
6: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
18: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
19: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
20: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
6: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
21: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
22: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
6: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
23: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
6: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
24: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
6: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара

0: того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
1: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
0: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Следующая цель – Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгьер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
0: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижением

0: представлениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
3: Только потушили. Снова ночью прилет.
2: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
4: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
2: При граничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
5: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
2: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
6: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
2: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
7: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
0: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
8: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
0: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
8: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
0: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
9: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
0: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
11: То, что заметно каждый день.
10: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
11: Так, трубы и провода, я полагаю.
10: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
11: Угу.
10: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
11: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
10: Ну да.
11: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
10: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
11: Ага.
10: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
11: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
10: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
11: Ничего себе.
10: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
11: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
10: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
11: Ого!
10: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
11: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
10: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
11: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
10: В каком смысле?
11: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
10: Да-да-да.
11: Да, и всем нужно нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
10: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты. Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
11: Так, и что это за драйверы?
10: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
11: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
10: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
11: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
10: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
11: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
10: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
11: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
10: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
11: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
10: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
11: И цена взлетает.
10: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
11: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
10: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
11: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
10: Давай.
11: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
10: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
11: Так, всего 1.5.
10: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
11: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
10: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
11: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
10: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
11: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
10: Важно пояснить, что это значит на практике.
11: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
10: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
11: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
10: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
11: Дальше домашние квитанции?
10: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
11: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
10: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
11: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
10: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
11: А если взять базовые продукты питания?
10: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
11: Ну или тепличные хозяйства.
10: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
11: И транспорт тоже в этой цепочке.
10: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
11: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
10: Именно так.
11: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
10: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
11: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
10: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
11: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
10: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
11: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
10: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
11: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
10: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
11: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
10: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
11: Расстановка приоритетов?
10: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
11: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
10: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
11: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
2: Энергетические дауншифтеры.
11: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
2: Ого, звучит радикально.
11: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
10: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
11: Это трансформация самого образа жизни.
10: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
11: Всем пока.
10: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
11: До новых встреч.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
2: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
12: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
2: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
13: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
2: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
2: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
14: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
15: ШРВ. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам пи***. и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
2: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
5: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
2: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
16: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
2: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
4: Ну, зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
2: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
17: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
2: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
18: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
19: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей. В наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
2: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
20: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, Он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
2: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
8: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
2: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
3: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
0: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
21: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
0: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
6: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
2: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
7: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
2: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
9: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
2: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали ведомости, генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, три ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
10: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
0: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
11: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
0: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
12: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
0: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
0: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
24: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
0: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них – подтвержденные погибшие, остальные – либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков, в Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали 2 младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, который, ну, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
14: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
15: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу...

0: из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику «тысячи порезов». Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
1: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
3: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
2: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
3: Ага.
2: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
3: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
2: Так, и где они?
3: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
2: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
3: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
2: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
3: Это гигантская гора взрывчатки.
2: Ужас.
3: Га. Аммиачные селитры – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
2: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
3: Да-да, помню.
2: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
3: И он пишет про возгорание кровли.
2: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
3: Абсолютно.
2: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
3: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росэш – это не случайность. Это часть огромного домино.

0: Давай посмотрим на факты на Земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область, Реткинский опытный завод.
1: Там же уникальные компоненты делают?
0: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
1: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы?
0: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
0: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
0: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
1: Так.
0: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
1: И восполнить нечем.
0: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
1: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
0: Да, это самая тяжелая часть.
1: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шисхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
0: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
1: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
0: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
1: Они все знали?
0: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
1: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
0: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
1: Ну хорошо, а людей вывести?
0: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
1: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
0: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
1: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
0: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
1: Так.
0: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
1: 85. Это же катастрофа.
0: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар – это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
1: Ага.
0: И летит прямо по лучу.
1: Точно.
0: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
1: То есть они просто ослепляют оборону?
0: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
1: И новые не сделать.
0: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
1: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
0: Так,
1: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
0: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
1: Ого!
0: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
1: Миллиард?
0: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
1: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
0: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
1: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026-м, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
4: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
4: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
4: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах нанах.
5: То есть это никогда это возможно.
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
4: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
6: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцина. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
7: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
3: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
8: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
3: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
9: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
3: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
11: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
10: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
11: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди блатных группировок начали жестко прям качать.
12: Вымогать деньги. Разными
11: то
12: хитрыми,
11: есть,
12: да?
11: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
12: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
11: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
12: Это преступная, так скажем, да? Да, ее группировка.
11: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
12: такое... А в кто стоит?
11: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
12: Адлан.
11: Да.
12: Он по национальности кто?
11: Чеченец.
12: Чеченец.
11: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
10: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
13: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
10: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
8: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
10: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
14: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
3: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
9: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
3: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
3: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
10: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
10: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
17: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
10: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
18: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
10: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
19: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
10: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
3: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
20: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается третий месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
21: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
22: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
23: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, моя 1500, на нее вообще невозможно жить.
24: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
3: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
25: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
3: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
25: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
3: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
25: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
3: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
4: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
5: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
6: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
11: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
8: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
9: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
25: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
12: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
7: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
12: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
13: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
12: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
14: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
12: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
15: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
12: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
7: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
12: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
10: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
12: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
16: Внимание, расчет, получен приказ.
17: Есть приказ.
16: Подготовиться к совместным действиям.
17: Совместным действиям готов.
16: Проконтролировать правильность набора.
17: Набор верен.
16: Внимание, расчет. Вот.
17: Есть, вот. Приказ введен.
3: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
18: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
3: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
19: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
3: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
20: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
19: И так, на ядерной установке.
20: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
3: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
0: На безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой, нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
3: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство

0: Говорил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
1: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
2: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
3: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
5: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
0: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
6: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
0: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
7: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый

0: указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
1: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся фронта с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. женщины, и как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах. Понимаете, люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
3: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
1: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
4: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
1: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
6: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
1: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
7: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
1: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
8: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
1: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
10: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
9: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
10: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
9: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
10: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
9: Ага.
10: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
9: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
10: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
9: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
10: Через гражданские сети?
9: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
10: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
9: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
10: Вот именно! Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
9: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
10: Ага, выстрел себе в ногу.
9: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
10: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
9: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
10: Я неуязвимы для современного РЭБа.
9: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
10: Плюс, если люди 1,5 года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
9: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования – это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
10: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
9: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту – по логистике. Сформировалась зона смерти.
10: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
9: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
10: то теперь фокус сместился на обеспечение.
9: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
10: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
9: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
10: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
9: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
10: А, двигатель же горячий.
9: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
10: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
9: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
10: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
9: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
10: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
9: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
10: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
9: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
10: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
9: Ага.
10: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
9: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
10: Разрыв почти в 10 раз.
9: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
10: А у обычного снаряда?
9: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
10: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
9: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
10: Панцирь захлебывается от количества целей.
9: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
10: А вторая причина?
9: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
10: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
9: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физика обнаружения.
10: Слепые зоны радаров?
9: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
10: И летит, наверное, очень низко.
9: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
10: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
9: на глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
10: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
9: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
10: А набор?
9: И качество подготовки падает.
10: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
9: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
10: Ужас. А техника?
9: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
10: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
9: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе, в, цитирую, «тактический маневр».
10: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
9: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
10: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
9: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
10: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
9: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
10: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
9: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
10: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
9: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
10: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
9: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия с шашками после появления пулеметов?
10: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
9: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
10: Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Визит недели.
1: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
11: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
12: Нет.
11: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
12: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
1: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
11: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
1: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
13: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
1: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
12: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
1: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
14: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
15: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
16: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
17: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
18: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах. Это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
15: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
19: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
20: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
19: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
0: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
19: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
21: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
19: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона – от 350 до 1000 долларов. Но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
22: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
19: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
23: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
1: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
24: Нам и так тревожно. Постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
1: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
3: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
1: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
4: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
6: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
7: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
8: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
22: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
19: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Телеграм из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
9: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
19: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
10: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
11: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
12: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
19: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
13: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
25: Они какой-то пропустили и туда попало, и все.
19: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
26: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
19: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
27: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
19: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
28: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте. От предложенной госпитализации он отказался.
19: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
0: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
19: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Следующая цель – Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает,

0: граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
1: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
2: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
1: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
3: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
1: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. А затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
4: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
1: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
7: Только потушили. Снова ночью прилет.
6: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
8: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.

0: приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
1: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
0: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
2: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
0: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
5: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
4: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
6: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
4: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
7: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
4: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
8: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
4: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
10: То, что заметно каждый день.
9: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
10: Так, трубы и провода, я полагаю.
9: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
10: Угу.
9: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
10: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
9: Ну да.
10: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
9: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
10: Ага.
9: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
10: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
9: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
10: Ничего себе.
9: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
10: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
9: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
10: Ого!
9: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
10: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
9: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
10: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
9: В каком смысле?
10: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
9: Да-да-да.
10: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
9: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
10: Угу.
9: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
10: Так. И что это за драйверы?
9: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
10: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
9: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
10: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
9: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
10: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
9: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
10: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
9: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
10: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
9: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
10: И цена взлетает.
9: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
10: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
9: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
10: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
9: Давай.
10: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
9: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
10: Так, всего 1.5.
9: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
10: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
9: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
10: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
9: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
10: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
9: Важно пояснить, что это значит на практике.
10: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
9: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
10: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
9: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
10: Дальше домашние квитанции?
9: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
10: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
9: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
10: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
9: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
10: А если взять базовые продукты питания?
9: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
10: Ну или тепличные хозяйства.
9: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
10: И транспорт тоже в этой цепочке.
9: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
10: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
9: Именно так.
10: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
9: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
10: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
9: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
10: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
9: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
10: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
9: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
10: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
9: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
10: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
9: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
10: Расстановка приоритетов?
9: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
10: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
9: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
10: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
0: Энергетические дауншифтеры.
10: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
0: Ого, звучит радикально.
10: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
0: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
10: Это трансформация самого образа жизни.
0: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
10: Всем пока.
0: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
10: До новых встреч.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
0: 14 дней жизни. Погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
11: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут Годин. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
0: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
12: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
0: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
7: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели. И человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
0: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
13: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
14: шерба. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
13: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
0: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
1: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
0: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
15: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
0: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
16: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. СКИФ – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
0: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
17: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
0: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
18: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
19: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
20: Это время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
0: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
21: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
0: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
7: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
0: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
2: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
4: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
5: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
4: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
4: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
6: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
0: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
8: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
0: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
9: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
0: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, 3 ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
23: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
4: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
24: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
4: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
10: правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
4: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
4: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
12: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
4: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в Обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид. А военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дронов в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
14: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
15: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
16: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников.

0: Вот Росыш, Воронежская область, завод Минудобрения. Сирены завыли, ну, примерно без 15-10 вечера.
1: Ага.
0: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ну, ночи нет?
1: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах его встречают мобильные группы с пулеметами.
0: Так, и где они?
1: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно — никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
0: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
1: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название Минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
0: Подожди, чтобы слушатели понимали. 550 тысяч тонн, это же...
1: Это гигантская гора взрывчатки.
0: Ужас.
1: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
0: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
1: Да-да, помню.
0: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
1: И он пишет про возгорание кровли.
0: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
1: Абсолютно.
0: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
1: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росыш – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
0: Там же уникальные компоненты делают?
1: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
0: Подожди, «Метафракс» — это же тысячи полторы километра от границы.
1: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
0: Кошмар.
1: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
0: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
1: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
0: Так.
1: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит, вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
0: И восполнить нечем.
1: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
0: То есть все, приплыли. Но знаешь...

0: Знаешь, железо и химия — это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске, потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
1: Да, это самая тяжелая часть.
0: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ноть. С 5 на 6 апреля атака на терминал Шесхарис, но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
1: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
0: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
1: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
0: Они все знали?
1: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
0: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
1: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
0: Ну хорошо, а людей вывести?
1: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
0: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
1: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
0: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
1: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 25-м году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
0: Так.
1: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
0: 85. Это же катастрофа.
1: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
0: Ага.
1: И летит прямо по лучу.
0: Точно.
1: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
0: То есть они просто ослепляют оборону?
1: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
0: И новые не сделать.
1: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
0: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
1: Так.
0: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
1: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов — это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шесхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
0: Ого.
1: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
0: Миллиард?
1: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
0: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
1: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
2: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
4: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
5: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
4: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
5: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
4: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
5: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
6: То есть это никогда это возможно.
5: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать.
4: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
5: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
4: Серийное производство самолетов постоянно переносится. При этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
7: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
4: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
8: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
4: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
9: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
4: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
10: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
4: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
11: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
12: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
11: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
12: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди блатных группировок начали жестко прям качать.
13: Вымогать деньги. Разными
12: то
13: хитрыми,
12: есть,
13: да?
12: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
13: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
12: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
13: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
12: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
13: такое... А во главе кто стоит?
12: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
13: Адлан.
12: Да.
13: Он по национальности кто?
12: Чеченец.
13: Чеченец.
12: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
11: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
14: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
11: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
9: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
11: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
15: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
4: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
10: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
4: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – Фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
4: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Цифра недели.
11: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
8: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
11: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
18: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
11: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
19: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
11: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
20: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
11: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Цифра недели.
4: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
21: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается третий месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей. А в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
4: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
4: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
23: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
24: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
0: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, моя 1500, на нее вообще невозможно жить.
1: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
4: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
2: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
4: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
2: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
4: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
2: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом.
4: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
5: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
18: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
5: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
6: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
5: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
7: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
5: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
9: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
5: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
5: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
12: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, Забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их собрали.
5: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
10: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
5: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
2: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
5: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
11: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
14: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
11: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
15: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
11: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
8: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
11: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Переломные моменты СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
16: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
11: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
17: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
11: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
19: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
11: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения. А Минобороны показала видео с испытанием.
20: Внимание, расчет, получен приказ.
21: Есть приказ.
20: Подготовиться к совместным действиям.
21: Совместным действиям готов.
20: Проконтролировать правильность набора.
21: Набор верен.
20: Внимание, расчет, вот.
21: Есть, вот. Приказ введен.
4: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
22: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
4: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
23: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
4: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
24: Товарищ Лехон Макованович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
25: И так, на ядерной установке.
24: На ядерной силовой установке, да. И так, технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
4: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
26: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
4: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытание американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
22: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
11: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
0: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто

0: задание еще более невыполнимо, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
1: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Время вечной войны. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
3: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
0: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
4: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
0: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
5: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
0: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул, а

0: закончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада по счету в сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, ну кто еще будет вступаться? Ну естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимые официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят в себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, их комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
3: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
2: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
4: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
2: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
5: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
2: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
6: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
2: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые 2 недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
7: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
2: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
9: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
8: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
9: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
8: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купянск Брянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
9: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
8: Ага.
9: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
8: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
9: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
8: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
9: Через гражданские сети?
8: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
9: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
8: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
9: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
8: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
9: Ага, выстрел себе в ногу.
8: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
9: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
8: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
9: Я неуязвимы для современного рэба.
8: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
9: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
8: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
9: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
8: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
9: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
8: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
9: то теперь фокус сместился на обеспечение.
8: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
9: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
8: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
9: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
8: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
9: А, двигатель же горячий.
8: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
9: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
8: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
9: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
8: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
9: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
8: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
9: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
8: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
9: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
8: Ага.
9: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
8: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
9: Разрыв почти в 10 раз.
8: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
9: А у обычного снаряда?
8: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
9: Хорошо, окопный РЭП не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, Панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
8: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
9: Панцирь захлебывается от количества целей.
8: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
9: А вторая причина?
8: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
9: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
8: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
9: Слепые зоны радаров?
8: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
9: И летит, наверное, очень низко.
8: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
9: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
8: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
9: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
8: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
9: А набор?
8: И качество подготовки падает.
9: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
8: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
9: Ужас. А техника?
8: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
9: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
8: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
9: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
8: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
9: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
8: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
9: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
8: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
9: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
8: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
9: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
8: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
9: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
8: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
9: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
8: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
9: Пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Визит недели.
2: Китайское турне началось с сюрприза, а Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
10: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
11: Нет.
10: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
11: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
2: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
10: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
2: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
12: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
2: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
11: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
2: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзязько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
13: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
2: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
14: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план – и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
2: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
15: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
2: Сейчас Эльвин Дзязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
6: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
7: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
6: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
8: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
6: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
9: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз.
6: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
10: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
6: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
11: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
1: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
12: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
1: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
3: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
1: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. К Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
14: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
15: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
16: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
17: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
10: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
6: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
18: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
6: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
19: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
20: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
21: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
6: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
22: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
23: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
6: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
24: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
6: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
25: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
6: Невинномысский «Азот» — крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
26: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
6: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
27: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
6: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Следующая цель — Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
0: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
6: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
25: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
6: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону

0: понятно. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
1: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
2: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
1: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
5: Только потушили. Снова ночью прилет.
4: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
6: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
4: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
7: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
4: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
8: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
4: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур, острое вирусное заболевание.

0: Заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
1: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
0: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
2: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
0: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
3: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
0: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
4: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
0: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
6: То, что заметно каждый день.
5: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
6: Так, трубы и провода, я полагаю.
5: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
6: Угу.
5: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
6: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
5: Ну да.
6: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
5: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
6: Ага.
5: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
6: Так, давай вскроем, что там в этих планах заложено.
5: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
6: Ничего себе.
5: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
6: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
5: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
6: Ого!
5: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
6: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
5: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
6: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
5: В каком смысле?
6: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
5: Да-да-да.
6: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
5: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
6: Угу.
5: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
6: Так. И что это за драйверы?
5: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
6: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
5: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
6: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
5: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
6: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
5: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
6: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
5: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
6: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
5: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
6: И цена взлетает.
5: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
6: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
5: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
6: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
5: Давай.
6: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
5: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
6: Так, всего 1.5.
5: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
6: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
5: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
6: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
5: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
6: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
5: Важно пояснить, что это значит на практике.
6: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
5: Угу.
6: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
5: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
6: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
5: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
6: Дальше домашние квитанции?
5: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
6: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
5: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
6: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
5: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
6: А если взять базовые продукты питания?
5: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
6: Ну или тепличные хозяйства.
5: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
6: И транспорт тоже в этой цепочке.
5: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
6: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
5: Именно так.
6: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
5: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
6: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
5: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
6: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
5: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
6: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
5: Да, а опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
6: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
5: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
6: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
5: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
6: Расстановка приоритетов?
5: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
6: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
5: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
6: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
7: Энергетические дауншифтеры.
6: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
5: Ого, звучит радикально.
6: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
5: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
6: Это трансформация самого образа жизни.
5: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
6: Всем пока.
5: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
6: До новых встреч.
8: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
9: 14 дней жизни. Погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
10: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
9: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
11: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
9: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
12: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели.
3: и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
9: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
13: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
14: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
13: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
9: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
15: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми. А когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
9: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
16: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
9: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
17: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
9: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
18: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
9: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
19: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
20: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
21: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. Меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
9: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
22: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
9: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
3: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
9: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
23: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
0: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
1: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк». Трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке». Аксакова там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
0: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
2: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
9: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
7: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
9: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
24: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Витков в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
9: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, 3 ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
5: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
0: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
6: В Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
0: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
10: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
0: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние 2 года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
0: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
12: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
0: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали 2 младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, который, ну, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
14: Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все. От авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
15: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
16: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
18: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 2026 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
17: На военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была – это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, ну, примерно без 15-10 вечера.
18: Ага.
17: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны, летя в, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ну, ночи нет?
18: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах его встречают мобильные группы с пулеметами.
17: Так, и где они?
18: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно — никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
17: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета?
18: Именно.

0: потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
1: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
0: Да-да, помню.
1: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
0: И он пишет про возгорание кровли.
1: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
0: Абсолютно.
1: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
0: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россошь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
1: Там же уникальные компоненты делают.
0: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
1: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы.
0: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
0: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
0: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
1: Так.
0: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
1: И восполнить нечем.
0: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
1: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске, потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
0: Да, это самая тяжелая часть.
1: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь, с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
0: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
1: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
0: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
1: Они все знали?
0: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
1: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
0: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
1: Ну хорошо, а людей вывести?
0: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать

0: перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
1: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
0: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
1: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
0: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
1: Так.
0: А в марте 26-го уже 36 элементов и почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
1: 85. Это же катастрофа.
0: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
1: Ага.
0: И летит прямо по лучу.
1: Точно.
0: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
1: То есть они просто ослепляют оборону?
0: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
1: И новые не сделать.
0: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
1: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
0: Так.
1: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
0: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов — это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
1: Ого.
0: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
1: Миллиард?
0: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
1: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
0: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
1: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера MS-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство MS-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
4: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
4: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
4: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это никогда это возможно.
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
4: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
6: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
7: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
3: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
8: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
3: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
9: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
3: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс-криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
11: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
10: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
11: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
12: Вымогать деньги.
11: Вымогать деньги.
12: разными хитрыми,
11: да? Да, начались угрозы в мою страну, в моих родственников.
12: А что можешь сказать вообще за вот эту... Это что за группировка такая?
11: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
12: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
11: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
12: такое... А вам кто стоит?
11: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
12: Адлан.
11: Да.
12: Он по национальности кто?
11: Чеченец.
12: Чеченец.
11: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
10: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
13: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
10: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
8: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
10: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
14: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
3: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
9: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
3: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение, все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин, вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
3: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния Кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
10: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
10: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
17: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
10: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
18: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026 этот вопрос для миллионов остается без ответа.
10: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
19: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
10: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
3: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
20: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается 3-й месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей, а в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
22: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
23: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
24: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
25: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
3: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
0: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
3: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
0: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
3: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
0: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
3: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
4: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
5: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
6: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
8: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
11: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
12: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию. Поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться, у него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
7: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
13: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
14: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
13: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
15: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
13: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
16: К
10: когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
13: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
16: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
13: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
14: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
13: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
17: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
13: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
18: Внимание, все, получен приказ.
19: Есть приказ.
18: Подготовиться к совместным действиям.
19: Совместным действиям готов.
18: Подготовить правильность набора.
19: Набор верен.
18: Внимание, расчет. Вот.
19: Есть вот. Приказ введен.
3: 6 мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
20: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
3: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
21: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
3: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
22: Товарищ Степан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
21: И на ядерной установке.
22: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
3: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
23: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
3: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
20: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
13: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
0: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез, а в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
13: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
4: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
13: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.

0: направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
1: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
2: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
1: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
3: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
1: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим

0: мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причиной, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера, в некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности, условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета. Из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии. Нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логинов.
3: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
2: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
4: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
2: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Такого от Вашингтона не ожидал никто. В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы. Не успели утихнуть споры после заявления Дональда Трампа о том, что Россия больше не является сверхдержавой, как госсекретарь США Марко Рубио нанес второй удар. В интервью Fox News он буквально заявил, что на сегодняшний день именно Украина обладает самой мощной армией на континенте. Рубио отметил, что сочетание западных технологий и колоссального боевого опыта сделало ВСУ силой, с которой не может сравниться ни одна страна, включая Россию.
5: Надо сказать четко, вооруженные силы Украины на данный момент являются самыми сильными и мощными во всей Европе. Это очевидно. Отчасти из-за помощи, которую они получили, но также из-за колоссального боевого опыта, который они накопили. Русские теряют в 5 раз больше солдат, в месяц, чем украинцы. Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат ежемесячно убитыми. Не ранеными, а именно убитыми. Это безумная война.
2: Эти слова Рубио не только ложатся в канву недавнего заявления Трампа, который перед вылетом в Пекин публично исключил Россию из клуба великих держав. Это очередной сигнал о смене риторики американской верхушки. О том, почему Белый дом заговорил так жестко, рассуждает политолог Артур Левин.
6: Мы видим синхронную работу Трампа и Рубио. Сначала президент лишает Путина статуса сверхдержавы, уравнивая его с Ираном, а теперь госсекретарь фиксирует военное поражение России в борьбе за лидерство в Европе. Это сигнал Китаю. Мы договариваемся с вами, потому что Россия больше не игрок высшей лиги. Ее армия тонет в донбасских черноземах, теряя по 20 тысяч человек в месяц, в то время как Украина превратилась в военный хаб будущего. Миф о российском величии Трамп просто множит на ноль.
2: Вашингтон подчеркивает, что Россия проигрывает технологическую гонку. Пока Киев создает новые поколения дронов, каждые две недели Москва по-прежнему полагается на количество солдат в так называемых «мясных штурмах», считает военный обозреватель Максим Ребров.
7: Заявление Рубио – это похоронный марш для российского ВПК. Когда сильнейшая держава мира говорит, что вы не просто не сверхдержава, а еще и слабее соседа в военном плане, это конец любых претензий на доминирование. Цифра в 20 тысяч убитых россиян в месяц – это то, что Трамп положит на стол переговоров. Он не будет договариваться с Путиным как с равным. Он будет диктовать условия человеку, чья армия, по мнению Белого дома, официально потеряла статус лидера.
2: Также заявление Рубио о пятикратном перевесе в потерях фактически нивелирует все отчеты российского генштаба. Пока люди Герасимова рисуют стрелочки на картах Донбасса и рапортуют об улучшении позиций, Белый дом озвучивает цену таких побед. 20 тысяч трупов в месяц – это целый город, который ежемесячно исчезает с карты России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
9: Привет! Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
8: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, прям катастрофическим для российской армии.
9: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
8: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
9: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами. И что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
8: Ага.
9: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
8: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
9: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
8: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
9: Через гражданские сети?
8: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, минуты 2-3.
9: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
8: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
9: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
8: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
9: Ага, выстрел себе в ногу.
8: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
9: Слушай, ну логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
8: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
9: Я неуязвимы для современного рэба.
8: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
9: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
8: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
9: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
8: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
9: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
8: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
9: то теперь фокус сместился на обеспечение.
8: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
9: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
8: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
9: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
8: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
9: А, двигатель же горячий.
8: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
9: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
8: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
9: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
8: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
9: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
8: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
9: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
8: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
9: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
8: Ага.
9: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
8: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц. А в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
9: Разрыв почти в 10 раз.
8: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
9: А у обычного снаряда?
8: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
9: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, «Панцирь С-1», почему они пропускают копеечные куски пластика?
8: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
9: Панцирь захлебывается от количества целей.
8: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
9: А вторая причина?
8: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
9: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
8: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
9: Слепые зоны радаров?
8: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
9: И летит, наверное, очень низко.
8: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
9: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
8: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
9: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
8: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
9: А набор?
8: И качество подготовки падает.
9: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
8: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
9: Ужас. А техника?
8: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
9: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
8: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
9: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
8: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
9: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
8: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
9: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
8: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
9: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
8: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных. Жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
9: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
8: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
9: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
8: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия с шашками после появления пулеметов?
9: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
8: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
9: Пока.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
2: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
11: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
12: «Нет».
11: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
12: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
2: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
11: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
2: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
13: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
2: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
12: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
2: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
14: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
2: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
15: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
2: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
16: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
2: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
17: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
18: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
2: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах. Это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
2: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
15: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
2: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
19: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
20: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
19: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
21: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
19: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
22: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
19: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
23: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
19: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Опасная зона Питера. Новый полигон для дронов с двумя взлетными полосами скоро появится в Санкт-Петербурге. Северная столица официально превращается в испытательный хаб для беспилотников. Губернатор региона Александр Беглов анонсировал строительство специализированного полигона и двух посадочных площадок для дронов. Основной базовой станет площадка Шушары. Власти подают это как технологический прорыв, но за красивыми словами скрывается суровая военная реальность. По сути, в черте города создается полноценный военный кластер для сборки и тестов боевых систем.
24: В городе появятся две посадочные площадки и полигон для беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для развития инфраструктуры беспилотных систем, тестирования и отладки технологий в рамках нашего научно-производственного центра.
2: Чиновники уверяют, что полигон решит проблему тестов БПЛА в условиях запрета на полеты. Однако жители Шушар и южных районов Питера не в восторге от такого соседства. Создание площадок для сборки БПЛА автоматически превращает Петербург из культурной столицы в приоритетную военную цель. И люди это прекрасно понимают.
25: Нам и так тревожно постоянно новости о дронах над Ленобластью, а теперь они прямо у нас под окнами собираются их испытывать. Это же буквально приглашение. Летите сюда, здесь военный завод. Мы понимаем, что ПВО не резиновое, и если здесь появится такой полигон, то прилетать к нам будет намного чаще. Спокойная жизнь в Питере, кажется, заканчивается.
2: Эксперты подтверждают, что концентрация производства дронов в мегаполисе – это стратегическая ошибка, которая ставит под удар миллионы гражданских. Опыт Рязани и Ейска показывает, что украинские дроны методично выбивают именно такие площадки, говорит обозреватель Андрей Борисов.
3: Беглов фактически строит магнит для атак. Как только в Шушарах начнется массовое тестирование, регион станет целью номер один. Дела с безопасностью в Петербурге и так не идеальны. А теперь власти сами переносят линию фронта в глубокий тыл. ПВО не сможет защитить каждый цех, а значит, жилые кварталы рядом с полигоном становятся заложниками этой инновационной политики. Мы входим в фазу, когда безопасных мест в европейской части России просто не остается.
2: Если раньше Петербург считался спокойным тылом, то с запуском полигона правила игры меняются. Две новые взлетные полосы в черте города – это не только отчеты для Минобороны, но и новые маршруты для воздушных атак. Пока в Смольном гордятся проектом, горожанам стоит привыкать к мысли, что небо над Невой становится частью зоны боевых действий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Опасность недели.
2: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
4: Трассу режут, тыла больше нет.
2: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
5: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
2: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
6: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
2: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
7: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
2: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской.
19: Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
23: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
19: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
9: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
19: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
10: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
11: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
12: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
19: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Вся страна в дронах. Беспилотники ударили по химкомбинату «Азот». Неспокойно было и в Крыму, Набережных Челнах и Белгороде. В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ. Серия взрывов прогремела в Невинномысске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, видно масштабный пожар на территории завода.
13: Ребятки, что-то «Азоту» прям вообще что-то прям, ребятки, очень по «Азоту».
14: Они, короче, пропустили и туда попало, и все.
19: Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жалуются, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела противовоздушной обороны слышно не было. Очевидцы говорят, что система ПВО не сработала ни разу.
26: На ДК рванули, походу. ПВО вообще не работает, ни единого выстрела не было.
19: При этом местные власти сообщали, что ночью ПВО отразило налет украинских беспилотников под Невинномысском. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.
27: Наши ПВО отразили налет вражеских беспилотников под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба.
19: Невинномысский «Азот» – крупное химическое предприятие Ставропольского края. За время СВО это как минимум шестая атака на предприятие, продукцию которого, среди прочего, используют при создании артиллерийских снарядов. Неспокойно ночью было и в других регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. А в Белгороде возросло число пострадавших в результате удара беспилотника по многоквартирному дому. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
15: 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу номер 2 города Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
19: Кроме того, в Татарстане произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах. Как сообщили в мэрии, погибших и пострадавших нет. Судя по видео очевидцев, над городом был виден столб черного дыма.
16: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
19: Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но близкие к силовикам телеграм-каналы с атакой пожар не связывают. Минобороны отчиталось, что всего за ночь российские ПВО обезвредили 138 беспилотников над разными регионами страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Следующая цель Армения? Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
17: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
19: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
27: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
19: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
18: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
19: При При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
3: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
19: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называется

0: недели.
1: Мира не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
2: Только потушили. Снова ночью прилет.
1: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
3: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видит низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
1: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
4: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
1: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
5: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
1: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
6: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4000 голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
7: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
6: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
8: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
6: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
9: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
6: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита.

0: платит о все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
1: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
0: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
3: То, что заметно каждый день.
2: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
3: Так, трубы и провода, я полагаю.
2: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
3: Угу.
2: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
3: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
2: Ну да.
3: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
2: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
3: Ага.
2: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
3: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
2: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
3: Ничего себе.
2: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
3: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
2: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
3: Ого!
2: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
3: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
2: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
3: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
2: В каком смысле?
3: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
2: Да-да-да.
3: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
2: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
3: Угу.
2: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
3: Так. И что это за драйверы?
2: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
3: Mm, То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
2: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
3: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
2: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
3: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
2: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
3: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
2: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
3: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
2: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
3: И цена взлетает.
2: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
3: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
2: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
3: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
2: Давай.
3: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
2: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
3: Так, всего 1.5.
2: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
3: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
2: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
3: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
2: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
3: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
2: Важно пояснить, что это значит на практике.
3: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
2: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
3: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
2: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
3: Дальше домашние квитанции?
2: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
3: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
2: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
3: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
2: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
3: А если взять базовые продукты питания?
2: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
3: Ну или тепличные хозяйства.
2: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
3: И транспорт тоже в этой цепочке.
2: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
3: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
2: Именно так.
3: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
2: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
3: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
2: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
3: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
2: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
3: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
2: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
3: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
2: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
3: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
2: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
3: Расстановка приоритетов?
2: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
3: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
2: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
3: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
2: Энергетические дауншифтеры.
3: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
2: Ого, звучит радикально.
3: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
2: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
3: Это трансформация самого образа жизни.
2: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
3: Всем пока.
2: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
3: До новых встреч!
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Ужас недели.
5: 14 дней жизни. Погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
6: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
5: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
7: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
5: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
8: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
5: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
9: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
10: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
9: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
5: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
11: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
5: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
12: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
5: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
13: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
5: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
14: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
5: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
15: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
16: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
17: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
5: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
18: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
5: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
19: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем. а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
5: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Детородная машина вместо женщины. В Минтруда посчитали, что россиянкам нужно рожать по 4 ребенка, чтобы улучшить демографию. Как заявил министр труда и соцзащиты Котяков, чтобы к 2030 году коэффициент рождаемости в России стал 1,6 вместо текущих 1,37, россиянки должны рожать по 3, а то и 4 ребенка. По словам министра, для этого в стране нужно принципиально сломить все существующие тренды на отказ от детей. О необходимости повышать рождаемость неоднократно говорил и президент. Он призвал подумать о новых способах убеждения женщин рожать больше. Молодые россияне не должны откладывать на потом рождение детей и концентрироваться на учебе или карьере. Не так давно прямо заявил Владимир Путин.
20: Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. Да, и это может быть не просто, но тем не менее возможно и нужно. Это совмещать с воспитанием ребенка.
0: По словам президента, нормой для россиян должна стать семья с тремя детьми. Рекомендацию Владимира Путина мгновенно услышали СМИ. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что образ семьи с тремя детьми прослеживается еще с традиционных сказок, а федеральные телеканалы уже договорились внедрить идею о семьях с тремя детьми в производство всего контента, от рекламы до сериалов.
21: Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке» Аксакова, там три сестры. И «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать. И мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом. Типом везде, коротко. Это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы.
0: Для повышения рождаемости в России также решили создать государственный реестр беременных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в него будут вносить сведения об исходах беременности, а также информацию о здоровье новорожденных. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился после начала специальной военной операции. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует и из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
1: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
5: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
2: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
5: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
3: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
5: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Идейный вдохновитель пыточной для солдат. Что известно о генерал-майоре Шуваеве, новом губернаторе Белгородской области? Как говорится в справке, которую опубликовали «Ведомости», генерал-майор Александр Шуваев занимал должность командующего 1-й отдельной гвардейской славянской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. По словам военкоров, бригада известна нелегальной пыточной на территории бывшего завода шахтной автоматики в Макеевке, где военных избивали, а к ногам привязывали гири. Сообщается, что в бригаде насильно отправляли в штурм раненых и дезертиров. Родные солдат называют эту бригаду «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести. При этом за командование бригадой Александр Шуваев получил звание Героя России, 3 ордена мужества и другие госнаграды. В прошлом году он стал частью кадровой программы для ветеранов «Время героев», а в начале этого года был назначен замгубернатора Иркутской области. На этой должности Шуваеву доверили курировать вопросы, связанные с защитой интересов жителей Приангарья и поддержкой участников СВО и их семей. Сам Шуваев говорит, что переход с военной службы на гражданскую стал для него тяжелым.
23: Переход с военной службы на государственную гражданскую службу – это очень тяжелый момент. Вот, поэтому надо крепиться.
0: Трудности были и с самим назначением Шуваева. Его кандидатуру откладывали, поскольку оказалось, что генерал злоупотребляет алкоголем. Об этом пишут СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле.
11: Кремле остались недовольны поведением кандидата до очень важной встречи. По информации одного из собеседников, Шуваев перед ней напился. По словам еще одного собеседника, Шуваев якобы неудачно проявил себя на встрече с Владимиром Путиным. Лоббисты военного поняли, что он никакой.
0: К новому главе региона в Белгороде мало доверия, отмечают местные журналисты.
6: В правительстве региона действительно паника. Многие чиновники увольняются, многие не понимают, что дальше делать. Люди в регионе ожидают то, что как раз-таки у Гладкова вот эта вот открытость, да, давала людям хоть какую-то надежду, что там губернатор как-то их услышит, увидит, как-то отреагирует. Сейчас очевидно, что для всех, причем для всех в регионе, и каких-то рядовых жителей, и для каких-то элитарных групп абсолютно очевидно, что как бы, да, будут закручивать гайки еще хуже, с интернетом будет еще хуже.
0: Как известно, руководителя поменяли в еще одном прифронтовом регионе – Брянской области. На место старожила Александра Богомаза, который занимал кресло губернатора более 10 лет, Владимир Путин назначил Егора Ковальчука. Последние два года он работал в правительстве ЛНР. Богомаз сразу же получил мандат депутата Госдумы от «Единой России», в то время как судьба бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова остается туманной. При этом у Владимира Путина нет претензий ни к Гладкову, ни к Богомазу, говорит секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
0: Сам Владимир Путин уже несколько лет говорит о необходимости создать новую элиту. По его словам, это прежде всего люди, прошедшие СВО.
8: Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.
0: Под эту идею запустили программу «Время героев» для бывших военных, которых пытаются встроить в систему власти. При этом в обществе психиатров России уже предупредили о негативных последствиях привлечения людей с травмированной психикой к управлению страной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Шок недели.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссии поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться».
2: Пока в Пензе людей ломают физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Насилие накрыло школы страны. В 4-й раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали 2 младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
7: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
6: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
8: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
6: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
9: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
6: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред Комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
10: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
6: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
6: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, который, ну, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
6: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
13: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Нефтяные дожди теперь в Рязани. После атаки дрона в городе полыхает местный НПЗ, один из крупнейших в России. Рязань этой ночью не спала. Серия мощных взрывов прогремела в городе сразу после полуночи. Под ударом оказался один из столпов энергетики – Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
14: Вот он! Вот он! Вот он! Вот он!
2: Рязанский НПЗ – это гигант Роснефти. 17 миллионов тонн нефти в год. На предприятии делают все – от авиационного керосина до бензина, который заливают в баки на каждой второй заправке Центральной России.
15: Взрывы были такой силы, что стены дрожали. Сначала один, потом еще серия. Со стороны промзоны сразу поднялось пламя, а через несколько минут потянуло гарью. Мы из Олимпийского городка смотрели. Там все небо было красное. Говорят, и в жилые дома прилетело. Окна повылетали везде.
2: По официальным данным Минздрава, среди пострадавших – дети. Двое взрослых сейчас в критическом состоянии. Пока губернатор рапортует о поврежденных многоэтажках, эксперты указывают на системную проблему. Прикрыть такие огромные объекты, как НПЗ, российское ПВО сейчас просто не в состоянии, говорит военный блогер Юрий Подоляка.
16: Рязань – это стратегический узел. Вывод из строя этого НПЗ – это не просто локальный пожар, это удар по логистике всего центрального региона. И, что немаловажно, по поставкам топлива для армии. Мы видим тактику тысячи порезов. Украина методично выбивает самые крупные заводы, заставляя Москву выбирать, защищать фронт или спасать нефтепереработку.
2: Уже известно о 3 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте поврежденных домов и тушить очаги возгорания на самом заводе. Рязанский НПЗ уже не раз становился целью атак, но этот удар называют одним из самых разрушительных за последний год. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
18: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 2026 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
17: На военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была – это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, ну, примерно без 15-10 вечера.
18: Ага.
17: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ну, ночи нет?
18: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах его встречают мобильные группы с пулеметами.
17: Так, и где они?
18: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно. Никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
17: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
18: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
17: Подожди, чтобы слушатели понимали. 550 тысяч тонн, это же...
18: Это гигантская гора взрывчатки.
17: Ужас.
18: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
17: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
18: Да-да, помню.
17: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
18: И он пишет про возгорание кровли.
17: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
18: Абсолютно.
17: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом.

0: Человек погибли на рабочем месте.
1: Кошмар.
0: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
1: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
0: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
1: Так.
0: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
1: И восполнить нечем.
0: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
1: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
0: Да, это самая тяжелая часть.
1: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
0: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
1: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
0: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
1: Они все знали?
0: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
1: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
0: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
1: Ну хорошо, а людей вывести?
0: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
1: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
0: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
1: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
0: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
1: Так.
0: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
1: 85. Это же катастрофа.
0: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
1: Ага.
0: И летит прямо по лучу.
1: Точно.
0: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
1: То есть они просто ослепляют оборону?
0: Да. 4

0: апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию, цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
1: И новые не сделать.
0: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
1: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
0: Так.
1: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
0: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
1: Ого.
0: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
1: Миллиард?
0: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
1: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
0: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
1: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Факт недели.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
4: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
4: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпаний достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
4: уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это никогда это возможно.
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
4: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
6: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
3: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
7: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
3: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.
8: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
3: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
8: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
3: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
9: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
10: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
9: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
10: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
11: Вымогать деньги. Разными
10: то
11: хитрыми,
10: есть,
11: да?
10: Там. Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
11: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
10: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
11: Это преступная, так скажем, да. Да, ее группировка.
10: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
11: такое... А в кто стоит?
10: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
11: Адлан.
10: Да.
11: Он по национальности кто?
10: Чеченец.
11: Чеченец.
10: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
9: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
12: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
9: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
13: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
9: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
14: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
3: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
8: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
3: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – Фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
3: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
9: Золотая коммуналка. Цены на услуги ЖКХ снова повышают. Когда и насколько? Пока вице-премьер Новак в интервью говорит о небывалом росте доходов, Минэкономразвития подготовила россиянам подарок. Согласно новому прогнозу, до 2029 года коммуналка подорожает еще на 36%. Ближайший удар по кошельку уже 1 октября. К этой дате платежки потяжелеют сразу на 10%. Рекордсменом станет электричество. За 4 года свет подорожает на 60%. Газ тоже не отстает. Чиновники объясняют это инвестициями.
7: Индексация тарифов необходима для обеспечения финансового потенциала и реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике и газификации. Совокупный платеж граждан с 1 октября текущего года вырастет на 10%, а к 2029 году суммарный рост тарифов составит почти 36%.
9: Но если чиновники говорят об инвестициях, то экономисты видят в этом попытку латать дыры в бюджете за счет населения, говорит экономист Илья Некрасов.
17: Власти перекладывают на население все дыры в бюджете. «Газпром» потерял европейский рынок. Сетевые компании столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций. И за все это теперь заплатит обычный житель Хрущевки. Индексация в 10% в октябре – это только начало. К 2029 году ЖКХ станет для многих основной статьей расходов, съедая до четверти семейного бюджета. Мы видим, как инфраструктурный кризис пытаются залить деньгами из пустых карманов россиян.
9: На фоне новых платежек официальная социология фиксирует небывалый уровень тревожности россиян. Индекс счастья у граждан обвалился до минимума с 2011 года. По данным ВЦИОМ, в апреле показатель счастья составил всего 52 пункта против 73 в прошлом году. О том, почему оптимизм закончился, рассуждает социолог Ольга Власова.
18: Люди устали быть счастливыми по приказу. Война без конца и края, рост налогов, а теперь еще и эта тарифная удавка – все это убивает веру в будущее. В 2011 году пессимизм был связан с политическим застоем, а сегодня это экзистенциальный кризис. Россияне видят, что их доходы не просто стоят на месте, а стремительно обесцениваются на фоне цен в магазинах и новых квитанций ЖКХ. Счастье – это когда ты понимаешь, на что будешь кормить детей завтра. А в 2026-м этот вопрос для миллионов остается без ответа.
9: Счетная палата уже предупредила, резкий рост тарифов разгонит инфляцию еще сильнее. Аналитик Михаил Рощин считает, что правительство сознательно идет на обострение.
19: Власти выбрали тактику выжженной земли в экономике. Им нужны деньги на продолжение СВ, а здесь и сейчас, поэтому они задирают цены на газ и свет, не глядя на последствия. Но есть предел, за которым наступает не просто грусть в соцопросах, а социальный паралич. Когда 10% всех трат семьи уходит только на воду и отопление, это уже не жизнь, а борьба за существование.
9: Пока Минэкономразвития рисует графики роста тарифов до конца десятилетия, россияне привыкают к мысли, что свет и тепло становятся предметами роскоши. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Цифра недели.
3: Доверия государству нет. Под матрасом надежнее. На фоне блокировок интернета россияне вынесли из банков рекордное количество денег. Россияне ускорили вывод наличных денег из банков во время майских праздников, на которых по всей стране отключали мобильный интернет для проведения военных парадов. С 1 по 11 мая объем наличных на руках у граждан увеличился на 210,5 миллиардов рублей. Это стало рекордным значением за последние 15 лет, свидетельствуют данные Банка России.
20: По сравнению с прошлым годом спрос на наличность вырос почти в 5 раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда показатель за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. В этом году заметный отток средств из банковской системы продолжается третий месяц подряд. За весь апрель объем наличных денег в обращении увеличился почти на 607,5 миллиардов рублей. А в марте прирост составил 300 миллиардов рублей, что стало максимумом за 2,5 года.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а по словам экспертов, это может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику.
0: Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. При этом, согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты, а 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
21: Доходы уменьшились, хоть и работаю в сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже, загранпаспортов нету, нету виз, поэтому доходы резко упали, приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
22: Продукты питания очень дорогие, я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч. Несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
23: У нас очень маленькие в стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая моя, 1500, на нее вообще невозможно жить.
24: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
3: То, что времена сейчас непростые, признает и президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает. Что касается банковских вкладов, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны начались с мая прошлого года и охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
25: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
3: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
25: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
3: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
25: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
3: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА в штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
4: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
1: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
5: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
1: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенные правила, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
6: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
1: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
13: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
1: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
8: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
10: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
11: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
4: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
12: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25 года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
13: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
12: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
4: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
12: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
14: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
7: Главные новости дня.
15: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах?
1: Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
9: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
1: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
16: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
1: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 с небольшим процентом от ВВП.
1: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
18: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет на Москву и Московскую область.
19: Враг будет выбивать энергетическое кольцо столицы, нефтехранилища, заводы, стратегическую инфраструктуру, сеять хаос и панику. Никакого завершения войны не будет. Европа им обещает вступить в войну против России наполно, поэтому страны по границе с Россией начинают окапываться, а другие, как Германия, запретили выезд мужчинам. Они уже наладили разветвленную сеть производства дронов различного типа – наводные, наземные, воздушные. Они готовят своих военных и военных Украины. Нам бы тоже надо включить активную фазу. Открыть подготовку не только по беспилотникам, но и готовить инженеров, группы противовоздушной обороны, создавать больше мобильных групп по противодействию дронам. Нужна мобилизация для тыла, чтобы мы были готовы. И это все нужно было делать, но вчера.
0: Теперь нигде не безопасно. Военкор Живов о том, чем Киев атаковал Москву.
20: Украина применила новые реактивные боеприпасы «Барс». По данным противника, это компактный беспилотник самолетного типа с дальностью 800 километров и мощной боевой частью. Аппарат выполнен по схеме среднеплана с размахом крыла около 2 метров. Оснащен реактивным двигателем над фюзеляжем и изготовлен из композитов. Отмечается, что конструкция позволяет менять типы двигателей без серьезной переработки. Эти дроны разработаны частной украинской компанией, название и точная стоимость не раскрываются. Отсутствие бюрократии позволило быстро наладить серийное производство. Уже фиксировались одновременные пуски до 100 аппаратов. Такие количества перегружают любую защиту. Это и есть украинская система создания ударного оружия в действии. К сожалению, весьма действенная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
21: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
12: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
20: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
12: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
5: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
12: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Летающая смерть. Военкор «Поддубный» о новой украинской бомбе.
6: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия,

0: оборонных решений для ведения умной войны. Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
1: Безумный Макс. Иван Отраковский о мошенничестве в национальном мессенджере.
2: Аккаунты Макса массово выставляют на продажу в Даркнете. Ежедневно там появляется до 1000 объявлений, пишет Коммерсант. Стоимость одного аккаунта может составить до $250. В Министерстве внутренних дел заявили, что мошеннические колл-центры арендуют такие аккаунты и используют их для звонков россиянам. Просят предупредить близких. Самый надежный мессенджер, говорили они. Защитим вас от мошенников и так далее. А в итоге, как я и предупреждал, дырявое нечто на раскрутке и насильственном загоне, в который высокопоставленные чиновники зарабатывают огромные деньги, совершая антиконституционное и уголовно наказуемое деяние. Мало того, много специалистов прямо говорят, это прямая диверсия против государственности. Я такого же мнения.
1: Бельгия удвоила число F-16, которое она передаст Киеву. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
0: На Украину истребители якобы прибудут не ранее, чем через 2 года. Правда, это может быть и не через, а в течение. Тогда это совсем другое дело. Тонкости перевода. В Брюсселе набросали примерный план поставок более чем 5 десятков птичек. Но реализовать его удастся, если бельгийские военно-воздушные силы начнут получать заказанные ранее молнии. Напомню также, что на сегодня главными поставщиками F-16 для Киева выступают Нидерланды, Дания и Норвегия. Бельгия в этой кампании на позиции отстающих в авиационной коалиции. Теперь, видимо, под косыми взглядами партнеров, Брюссель решил ускорить и обновление своего истребительного парка, и поддержку нашего противника. Такие не очень приятные новости, что они там уже соревнуются, кто Украине больше техники отгрузит. Демилитаризация, наоборот.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум 1000 летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
5: Товарищи, это Химки.
4: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела 3-я взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
6: Взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно как бы. Меня все трясет, колбасит.
4: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
7: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
4: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
8: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
4: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве

0: уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
1: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода. Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью».
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о мирных переговорах по Украине и о поездке президента Путина в Китай.
4: Московский регион в ночь с субботы на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе и по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали, скажем так, непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, что все эти события еще больше подлили масло в огонь. Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что дух Анкориджа на сегодня практически улетучился. Одновременно с этим были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывести войска только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о четырех областях, которые официально стали частью Российской Федерации. Владимир Зеленский со своей стороны категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается два варианта. Либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат. С тем, чтобы это дало бы, наконец, конкретный результат. Киев явно демонстрирует, что готов к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте, что, мол, вопрос этот обсуждался, и он очень хотел бы, чтобы противостояние поскорее бы закончилось. Однако подробности не раскрываются. Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин этот самый новый формат переговоров предложит. Нельзя исключать, что глава Белого дома как бы отошел в сторону, чтобы дать возможность председателю КНР взять игру на себя. Тем более, что общий посыл визита Трампа – это сохранение мировой стабильности. США и Китай, как две сверхдержавы, должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету Земля от сползания к катастрофе. Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье. Продолжать вооруженное противостояние или же хотя бы поставить его на паузу? Первый сценарий видится более вероятным. В этом случае конфликт переходит в очередной, опять же раз, на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, их отсутствие тоже по-своему положительный момент, поскольку появится какая-никакая ясность относительно того, что ждать дальше. Хуже всего неопределенность. Хотя насчет всего этого вполне можно поспорить.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 19 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 19 таракан на солнышко, да, тем более на фоне 5 месяца энергии иерофанта, который требует порядка, обучения и следования традициям, солнышко превращает этот день в настоящий праздник успеха и процветания. И если иерофант дает нам правильную дорогу, то солнце освещает ее очень ярким светом. Это гарантирует, что ваши усилия будут замечены, оценены по достоинству. Это день триумфа, когда вот все, что вы сеяли с начала месяца, начинает давать золотые всходы. Энергия 19-го аркана – это радость, изобилие, творческий подъем, и в этот день важно проявлять щедрость и светить окружающим своим оптимизмом. Это идеальное время для презентации, может быть, запуска новых проектов, укрепления авторитета, тем более под влиянием, опять же, 5-го месяца. Ваша популярность должна опираться на экспертность и знание своего дела. И в этот день энергия Солнца – это не просто удача, а закономерный результат вашего профессионализма. Это один из самых благоприятных дней в году для того, чтобы стать центром внимания, может быть, повести за собой команду, вдохновлять их своим примером и внутренним огнем. А теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 9 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год, на сумме 25. 2 плюс 5 – семерочка. Это у нас вибрации колесницы. Это символ прорыва, скорости, победы и движения. И здесь, представьте, возникает просто феноменальное сочетание, потому что энергия триумфа солнышка 19 встречается со скоростью колесницы семерочка. И все это на базе 5 месяца традиции иерофанта. Это создает энергию такого солнечного прорыва. Вы не просто побеждаете, вы делаете это стремительно и очень эффектно. Тем более Луна у нас в этот день находится в фазе растущего серпа и переходит в знак рака. Это добавляет дню эмоциональной глубины, заботы. Здесь ваш успех должен приносить пользу не только вам, но и вашей семье, то есть близким, коллективу, окружающим, родным людям. С практической и финансовой точки зрения, 19 мая – день такого крупного чека. В бизнесе это лучшее время для заключения сделок, которые требуют публичности, доверия. Однако помните, что на 19 мая еще выпадает Всемирный день честной игры. Это прямое указание от пространства действовать максимально этично. То есть в финансах удача на стороне тех, кто инвестирует в будущее, в образовательные проекты, которые приносят радость людям. Здесь юмор дня в том, что вы как отличник на школьной линейке, который получает золотую медаль под аплодисменты всей школы, да? Окружающие будут тянуться к вам за советом, за мудрым светом, и ваша задача – оставаться при этом простым и искренним. Вечер стоит в таком случае провести в кругу семьи, в атмосфере уюта, душевного тепла, ведь Луна в Раке требует всегда такого возвращения в гнездо после, тем более, дневного триумфа, и вы сможете завершить этот день с ощущением огромного счастья, понимая, что ваш путь освещен не только внешними успехами, но и внутренним светом вашей души, а также ваших родных и близких. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Официальный сайт Пентагона по сбору данных об аномалиях зафиксировал невероятные 500 000 посещений, став самым популярным ресурсом ведомства. Люди со всего мира ринулись изучать рассекреченные файлы, чтобы своими глазами увидеть, какие именно объекты годами преследуют американских пилотов и почему военные больше не могут называть это просто ошибкой радара. Когда вы заходите в этот цифровой архив, первое, что бросается в глаза, это карта горячих точек, где неопознанные объекты появляются чаще всего. Судя по документам, аномалии обожают побережье США, Ближний Восток и Южно-Китайское море. Это не просто случайные огни в небе, а систематическое присутствие. Военные описывают эти объекты как серебристые или полупрозрачные сферы, диски или знаменитые цилиндры «Тик-Так». Самое поразительное в этих отчетах – технические характеристики. Объекты демонстрируют то, что эксперты называют невероятной маневренностью. Они могут висеть неподвижно при штормовом ветре, а затем мгновенно ускоряться до скоростей, которые разорвали бы на части любой человеческий самолет. И все это без видимых двигателей или инверсионных следов. В одном из отчетов описывается случай над Средиземным морем, где объект в форме шара преследовал истребитель, буквально играя с ним в воздухе. Пилоты, зажатые перегрузками, с изумлением наблюдали, как гладкая сфера без крыльев и хвоста обходит их на виражах. Директор управления AARO Тим Филлипс подтверждает, что ведомство сейчас обрабатывает сотни новых заявок, и многие из них — это не просто свет в ночи, а четкие видеозаписи и данные сенсоров. Эти файлы показывают, что объекты часто ведут себя так, будто изучают наши военные возможности, появляясь именно во время учений или вблизи закрытых зон. Существуют смелые теории, озвученные даже в стенах Конгресса. Исследователи и бывшие разведчики, такие как Дэвид Граш, утверждают, что правительство США десятилетиями владеет фрагментами этих аппаратов и даже биологическими образцами нечеловеческого происхождения. Самая фантастическая версия гласит, что это не пришельцы из далекого космоса, а путешественники из других измерений или даже наше собственное будущее, использующее технологии манипуляции пространством и временем. Некоторые аналитики полагают, что эти объекты используют энергию вакуума, что позволяет им перемещаться в воде и воздухе с одинаковой легкостью, не создавая звуковых ударов. Научное сообщество, впрочем, настроено куда более прагматично. В свежем отчете Пентагона прямо говорится: убедительных доказательств того, что эти явления связаны с инопланетянами, пока нет. Ученые объясняют большинство случаев сенсорным обманом или новыми типами разведывательных дронов, которые запускают другие государства. В архивах есть примеры, когда загадочный объект оказывался обычным метеозондом, который под определенным углом освещения и при движении самолета на огромной скорости казался стремительным диском. Даже серебристые сферы часто идентифицируются как воздушные шары или коммерческие беспилотники, незаконно запущенные в зону полетов. Однако вывод всей этой истории заключается в том, что даже после всех официальных развенчаний остаются те самые несколько процентов случаев, которые наука объяснить все же не может. Это и держит в напряжении 500 000 000 человек. В финале этих отчетов часто стоит пометка «неизвестно». И именно это слово манит нас больше всего. Секретные файлы показали нам не инопланетян в тарелках, а ограниченность нашего восприятия. Мы смотрим на эти зернистые кадры и понимаем, охота за истиной только начинается. Правительство больше не скрывает сам факт существования аномалий. Оно признает: небо полно загадок, которые нам еще только предстоит разгадать. Каждый отчет, каждая фотография в этом архиве — это вызов нашему интеллекту и нашей смелости признать, что мы не одни, если не во Вселенной, то как минимум в своих поисках смысла среди звезд. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 19 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Эйвас. Это символ трансформации, это внутренний рост и защита. Классный день, когда вас охраняют высшие силы, а жизненные испытания ведут к мудрости. Вот любой опыт, он вам нужен, который случится с вами в этот день. И Эйвас напоминает, путь может быть трудным, но он ведет вас вверх. Так что в работе это, конечно же, возможное проявление стойкости, терпения. Прогресс идет, но не линейно. Понимаете, это будет то очень классный день, то наоборот. То есть нужно просто адаптироваться и уметь адекватно реагировать на вот такие вот качели, да? Возможно, придется пересмотреть стратегию или может пройти через трудности, но это лишь проверка вашей устойчивости, вашего умения адаптироваться. В такой день выигрывают те, кто не сдается на полпути. В отношениях это время каких-то глубоких разговоров, пересмотра ценностей. Возможно, отношения проходят темный лес, но это не тупик, это переход. А так всегда бывает, да, вот кризисные моменты для того, чтобы выйти на новый уровень отношений, на новую ступенечку. Но и не бегите от сложностей, ни в коем случае. Они ведут к некому укреплению связи, это на благо. А вот кто одинок, руна советует сосредоточиться на себе. Трансформация начинается изнутри. Как только вы фокус внимания переведете на то, что я так желаю быть в отношениях, а вот на себя, что я хочу, как я наполняюсь, что делает меня счастливым. Вот только тогда и придет ваш человек вам, понимаете? Потому что вы сосредоточены на себе и собственном счастье. По здоровью это хорошее время для очищения, для духовных практик, работы с телом, может, через йогу или к остеопату сходите, тоже полезно. Уделите внимание позвоночнику, спине, корневой энергии. Это также период, когда организм может исцеляться на глубинном уровне. То есть помогут и энергопрактики, да? Может быть, сходите, поработайте с подсознанием, потому что все наши проблемы по здоровью – это психосоматика. То есть врач всегда вам вылечит следствие, а саму причину уже надо лечить самому и поработать со своей головой. Так что напоминаю, вы сильнее, чем думаете. В такой день вы дерево, которое укорененное в земле и тянется к свету. Так что позвольте этим трансформациям случиться, и это только вам на благо. Принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил Владимиру Путину о том, что российская экономика догнала американскую.
6: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
3: Экономист Андрей Никитин объясняет, почему данные Минэкономразвития – это манипуляция со статистикой.
7: Министр Решетников показал президенту красивую графику, продогоняющую Америку экономику России. Для этого чиновники использовали паритет покупательной способности. Это расчет стоимости условной корзины товаров в разных странах. По этой методике один российский рубль внутри страны искусственно приравнивается к большему количеству ценностей. Если пересчитать доходы российских граждан в реальные доллары, разрыв с американцами составит почти 6 раз. Даже по удобной для министерства шкале цифры из доклада не сходятся с независимыми данными Международного валютного фонда. Российская экономика на бумаге росла за счет рекордных оборонных заказов на танки и снаряды. Военная продукция увеличивает показатели БВП, но никак не повышает уровень жизни обычных людей. Сравнение с европейскими странами также выглядит, мягко говоря, некорректным. Ведь среднестатистический поляк или немец все равно богаче россиянина. За кадром доклада остались свежие цифры текущего падения производства и огромный дефицит государственного бюджета. Называть резкое замедление хозяйственной жизни структурной перестройкой – это попытка замаскировать реальные проблемы.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Коммунальный коллапс. Более 1500 калининградцев несколько суток сидят без света и воды. А где же обещанная комфортная среда проживания? Авария с потопом. На двух улицах Калининграда затопило подвалы детских поликлиник. Снова виноваты старые трубы. Губернатор дал добро на строительство прямо в природоохранных зонах. Теперь уничтожение лесов и дюн поставили на поток ради коммерческой прибыли. Итак, в Калининграде в доме номер 30 на улице Согласия 1500 жильцов еще перед выходными остались без главных благ цивилизации. В девятиэтажке нет света и горячей воды, да и лифты, понятное дело, не работают. Но самое печальное, что ни власти, ни управляющая компания никак не реагируют на обращения людей. Жильцы рассказывают, что еще вечером 14 мая в доме загорелось водно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, и после этого вся многоэтажная обесточена.
8: К нам приезжал представитель управляющей компании «Идида Стройинвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы. Но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращение в приемную губернатора, прокуратуру, правительство области, «Янтарь-энергосбыт» результата не дали. Мы беспокоимся, что поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, жалуется жительница дома Ирина.
0: Калининградцы не скрывают, что очень обеспокоены, что их проблема остается без внимания городской единой дежурно-диспетчерской службы энергетиков и коммунальщиков. Тем более на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали, а без их согласия никто ничего делать не хочет. Рассказывает еще одна жительница пострадавшего дома Екатерина.
9: Приезжали электрики, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так как управляющая компания не давала на это разрешения. А затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом. Когда восстановят энергоснабжение, никто не говорит.
0: Страдают от коммунальной аварии и в детских поликлиниках Калининграда. Так, в подвалах двух зданий обнаружили протечки и скопление воды из-за неисправных труб. Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по улице Горького и Уральской. В ответ Минздраве быстро нашли виноватых. Дескать, несмотря на неоднократные обращения обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. И проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей детей. В ведомстве также поспешили заверить, что, мол, воду откачали, неприятного запаха в помещениях поликлиник сейчас нет. К тому же Минздрав обратился в Министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок. Но речь идет далеко не об одной аварии. На улице Горького коммунальные сети всего дома находятся в плачевном состоянии. Поэтому разовые откачки никак не решат вопрос, обращает внимание депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова.
10: Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим вообще ненормально. Так быть не должно. Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной, а власти дистанцируются от решения давно назрелых коммунальных вопросов.
0: Наверное, потому что конкретные действия просто не успевают за рассуждениями. На минувшей неделе губернатор, выступая с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год, утверждал, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей Калининградской области. В частности, среди таких Алексей Беспрозванных называл комфортную среду проживания, модернизацию коммунально-социальной сферы и справедливое развитие региона. Но это, как оказалось, все на словах. А на деле Беспрозванных одобрил строительство в природоохранных зонах, что вызвало беспокойство экологов и возмущение активистов, борющихся за сохранность природной среды.
11: Губернатор подписал постановление, которое расширяет полномочия Минприроды. Теперь ведомство сможет выдавать разрешение на строительство и реконструкцию капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях, а также быстро разрешать ввод объектов в эксплуатацию. Это должно упростить бюрократические процедуры для застройщиков, работающих на таких землях. Раньше согласование требовало больше времени или участия федеральных структур. Теперь процесс становится региональным. Речь идет о территориях, которые формально должны находиться под особой природной защитой. То есть у чиновников появляется возможность согласовывать строительство прямо в природоохранных зонах.
0: С одной стороны, это может ускорить возведение нужной инфраструктуры. С другой, возникает закономерный вопрос о контроле. А не станет ли упрощение процедур причиной для злоупотреблений? Тем более, когда строительство на охраняемых территориях всегда балансирует на грани между хозяйственной необходимостью и сохранением природы. Кроме того, на фоне массовой застройки побережья и постоянных конфликтов вокруг вырубки лесов в Светлогорске, Отрадном и на Куршской косе, такое решение выглядит как еще один шаг к ослаблению природоохранных ограничений и разрешению массовых вырубок деревьев в Калининградской области. И это тогда, когда экологи и общественники уже много лет предупреждают, что любое расширение застройки на особо охраняемых природных территориях ведет к уничтожению лесов, берегов и дюн, которые раньше были защищены от коммерческого освоения. Но, как говорится, деньги не пахнут, и главное – создать нужную ширму. Недавно губернатор своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию и собирают подписи против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц.
12: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
0: Стоит отметить, что Куршская коса – уникальная природная территория и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть лесов на косе была высажена вручную для защиты дюн от разрушения, а масштабная застройка может нанести серьезный ущерб экосистеме, предупреждают эксперты. Собранные подписи под петицией против строительства «Стены смерти» планируют направить в Генпрокуратуру и правительство Российской Федерации. Возымеет ли это хоть какой-то положительный эффект, сказать сложно. Одно ясно точно. После последних принятых региональных законов о зеленых насаждениях, вырубка парков под застройку станет проще, а ответственность застройщиков еще меньше. При этом при активном строительстве нерешенным остается дефицит социальной инфраструктуры. Например, калининградцы с улицы Арсенальной уже несколько лет бьют тревогу, ведь тротуар заканчивается у супермаркета, до поликлиники на Сельме добираться больше часа с пересадками, а ближайшую школу еще только обещают построить. Местные мамы, кстати, рассказывают, что единственный способ попасть в садик – это вставать в 7 утра и ловить автобус на остановке без тротуара. Вот так и живем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Губернатор без прозванных подписал постановление, которое разрешает региональному министерству природных ресурсов самостоятельно выдавать разрешение на строительство капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках, в национальных парках, на землях, которые по закону вообще не предназначены для коммерческой застройки. Раньше любой проект строительства на заповедной земле проходил обязательную государственную экологическую экспертизу в Москве. Федеральные эксперты, независимые от местного губернатора, которых он не назначает и не увольняет. Это был долгий и неудобный для застройщиков процесс, но именно поэтому он и существовал. Федеральный контроль – это единственное, что мешало полностью отдать заповедники под стройку. Теперь этого контроля нет. Минприроды подчиняется губернатору. Губернатор подписал постановление. Круг замкнулся. И мы с вами понимаем, что такие постановления не подписывают из любви к природе. Земля на Кужской косе в поселках Лесной и Рыбачий и первая линия побережья в Светлогорске или Отрадном – это самый дорогой земельный актив в Калининградской области. Одна сотка под коммерческое освоение на берегу – от 3 до 5 миллионов рублей. Участок под крупный апарт-отель – это уже сотни миллионов. Доход с продажи квадратных метров в готовом комплексе – вообще миллиарды. Вот и вся мотивация для постановления. Конкретный пример уже есть. Поселок Рыбачий. Компания «Спецавтотранс» продвигает там гостинично-рекреационный комплекс с искусственным земельным участком и оградительным молом. Это означает, что застройщики намывают землю прямо в море, строят защитную дамбу и ставят на дюнах каскад остекленных зданий. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории, которую признали достоянием всего человечества. Но инвесторов это не остановило. Орнитологи и экологи дали этому проекту официальное название – «Стена смерти». Не для красного словца. Остекленные здания встанут прямо на пути векового миграционного коридора перелетных птиц. Через Куршскую косу ежегодно пролетают миллионы птиц. Это один из важнейших миграционных путей в Европе. Стеклянная стена поперек коридора – это для них массовая гибель. Плюс к этому то, что дюны держатся корневой системой лесов, которая складывалась столетиями. Масштабная бетонная стройка разрушит эту систему. И тогда дюны начнут двигаться. Это не страшилка, это геология. А теперь самое циничное. Без прозванных публично заявлял о запрете застройки Кужской косы. Правильные слова – забота о природе. Но юридически соглашение правительства Калининградской области с застройщиком «Спецавтотранс» продолжает действовать. До 2028 года. В мае проект демонстративно отозвали с публичных слушаний, но не отменили. Отправили на якобы устранение технических ошибок. Но по факту инвестор от строительства не отказался. Просто он теперь немного подождет, пока люди забудут и успокоятся. И вот что важно понять. Это не первый раз, когда происходит беспредел. Калининградские застройщики годами уничтожают уникальный ландшафт области при прямом содействии чиновников. Самый известный пример – апарт-отель «Баден-Баден» в Светлогорске,
13: который был построен прямо на береговом склоне, несмотря на многолетние протесты горожан и судебные иски. Он там до сих пор и уже провоцирует природные процессы. Без корневой системы склон держаться не может и медленно сползает. Вырубка зелени на береговых откосах Светлогорска и Отрадного уже привела к активизации оползней. Масштабное освоение дюн и тяжелые бетонные набережные меняют береговую динамику. Естественные песчаные пляжи просто исчезают. А на их месте появляются закрытые территории элитных отелей и разрушающаяся береговая линия. Доступные курортные зоны и вековые леса заменяются заборами с охраной. Правительство, которое должно защищать заповедники, за два дня провело постановление, открывающее их дни застройки. И кажется, что всем просто наплевать на то, что будет с регионом через 5, 10 или 100 лет. На аквапарк «Белая дюна» в Светлогорске в бюджете нашлось 4 миллиарда рублей государственных кредитов. А на защиту экологии сколько потратили? 0 рублей.
14: А сколько еще чиновникам нужно заработать, чтобы они успокоились и, наконец, перестали продавать за копейки то, что им даже не принадлежит? Строительная техника уничтожает вековые сосны ради очередного бетонного забора. Калининградская экосистема уникальная. Она могла бы стать известным на весь мир местом отдыха для миллионов туристов. Туристы со всего света ехали бы сюда смотреть на дикую природу, а не на частные виллы. Но вместо этого регион превращают в серую строительную площадку. Это происходит из-за того, что чиновники не думают хотя бы на один шаг вперед. Сегодня кажется, что ничего катастрофического, если построить еще одну гостиницу, не произойдет. Инвесторы обещают новые рабочие места, но на деле просто забирают себе лучшие куски земли под предлогом развития области. Проплаченные администрацией эксперты успокаивают людей рассказами про то, что мы даже не заметим изменения экологии. Для нашего поколения может и так, но время летит быстро. Даже слишком быстро. Прибрежные города уже задыхаются от автомобильных пробок и строительной пыли. Канализационные системы прибрежной зоны не справляются с такой нагрузкой. Через несколько десятков лет изнасилованный застройками регион превратится в пустыню, и потом его просто бросят. Вырубленные леса не вырастут заново, а исчезнувшие песчаные дюны уже никто не восстановит. Москвичи продадут свои квартиры у первой линии и купят недвижимость в Турции или в Сочи. Богатые покупатели уедут искать новые красивые места, как только здесь закончится чистый воздух. Приезжие застройщики заберут деньги и оставят региону только разбитые дороги. А с чем останутся местные люди? Где они будут отдыхать? У меня нет ответов. Поэтому следите за этой историей. Она еще не закончилась. И услышимся в новом выпуске. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
16: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
15: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
15: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсации и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
18: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
15: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
19: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
15: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
21: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
2: Главные новости дня.
15: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
1: Опять же, где-то над нами.
15: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
4: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
22: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
23: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова говорят, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что поперебьют всех.
15: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
24: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
15: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
25: Куда они падают?
26: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
15: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
27: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
28: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
15: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
20: Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на мероприятии в Индии, продемонстрировал свой уровень английского языка и навыки дипломатии.
0: все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
3: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
0: Ребят, выведите его отсюда.
5: Делаем.
0: Сэр, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
6: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «Моя любимая песня – рюмка водки на столе»?
8: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
8: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: И третий раз.
8: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
6: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
10: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, а если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет, цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, не ладно что-то в датском королевстве.
2: TikTok-канал
5: «Тайный советник» представляет.
7: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть

какую-то еще в Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альбин, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристреляно, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже не в войне все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включена.

0: не включишь его. Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
3: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирена. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
6: Товарищи, это Химки

0: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно как. Меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
7: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
6: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
8: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
6: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
9: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника. От зачисления в университет до увольнения с работы.
10: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
0: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
11: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
0: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зетблогер Романов.
12: Мы видим, что система мобилизации в России буксует, добровольцы за деньги заканчиваются, выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
0: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляет, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
8: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
6: Безумный Макс. Иван Отраковский о мошенничестве в национальном мессенджере.
13: Аккаунты Макса массово выставляют на продажу в Даркнете. Ежедневно там появляется до 1000 объявлений, пишет Коммерсант. Стоимость одного аккаунта может составить до $250. В Министерстве внутренних дел заявили, что мошеннические колл-центры арендуют такие аккаунты и используют их для звонков россиянам. Просят предупредить близких. Самый надежный мессенджер, говорили они. Защитим вас от мошенников и так далее. А в итоге, как я и предупреждал, дырявое нечто на раскрутке и насильственном загоне, в который высокопоставленные чиновники зарабатывают огромные деньги, совершая антиконституционное и уголовно наказуемое деяние. Мало того, много специалистов прямо говорят, это прямая диверсия против государственности. Я такого же мнения.
6: Бельгия удвоила число F-16, которое она передаст Киеву. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
8: На Украину истребители якобы прибудут не ранее, чем через 2 года. Правда, это может быть и не через, а в течение. Тогда это совсем другое дело. Тонкости перевода. В Брюсселе набросали примерный план поставок более чем 5 десятков птичек. Но реализовать его удастся, если бельгийские военно-воздушные силы начнут получать заказанные ранее молнии. Напомню также, что на сегодня главными поставщиками F-16 для Киева выступают Нидерланды, Дания и Норвегия. Бельгия в этой кампании на позиции отстающих в авиационной коалиции. Теперь, видимо, под косыми взглядами партнеров, Брюссель решил ускорить и обновление своего истребительного парка, и поддержку нашего противника. Такие не очень приятные новости, что они там уже соревнуются, кто Украине больше техники отгрузит. Демилитаризация, наоборот.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет-привет.
14: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
15: Угу.
14: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
15: Прямо праздник, да?
14: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
15: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
14: Да, картинка рисуется просто эпическая.
15: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
14: А если выйти из кабинета?
15: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
14: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
15: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
14: Заявлен же контроль над 85%.
15: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
14: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
15: Абсолютно.
14: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
15: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
14: Так.
15: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
14: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
15: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
14: Получается просто виртуозная подмена понятий.
15: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
14: Ну-ка.
15: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
14: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
15: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
14: Юридические границы Лимана.
15: Да. В них включены огромные территории промзоны, лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
14: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
15: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
14: Да. Площади в квадратных километрах?
15: Или процента от количества зданий? Или, может, проценты от длины административной границы?
14: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
15: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
14: Речь идет об огромных лесных пожарах.
15: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
14: Не в городе.
15: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
14: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
15: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
14: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
15: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
14: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
15: Угу.
14: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
15: Угу.
14: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
15: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
14: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
15: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
14: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
15: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
14: Спутники это подтверждают.
15: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
14: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
15: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
14: Беспилотники работают как невидимый барьер.
15: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
14: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
15: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
14: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
15: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
14: 10 тысяч снарядов в сутки – это же бесконечные вереницы грузовиков,
15: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
14: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
15: Угу.
14: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
15: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
14: Отступление прямо перед победным рапортом?
15: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
14: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
15: Это просто поразительно.
14: Термин-то громкий.
15: Но если вспомнить классическую военную историю «Битву при Каннах», где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
14: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
15: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
14: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
15: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышева.
14: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
15: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
14: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
15: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
14: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
15: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
14: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
15: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать, мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили.
14: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
15: Именно так.
14: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
15: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
14: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
15: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
14: Почему?
15: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
14: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
15: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
14: Зачем руководству обманываться?
15: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
14: Возникает идеальный замкнутый круг.
15: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
14: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
15: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
14: Первый шаг – это изменение масштаба.
15: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
14: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
15: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
14: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
15: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
14: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
15: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
14: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
15: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
14: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
15: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
14: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
15: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
14: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
15: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
14: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
15: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
14: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
15: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
14: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
15: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
14: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
15: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
14: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
15: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
14: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
15: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
14: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
15: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
14: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
15: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
14: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
15: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
14: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
15: Пока-пока.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Коммунальный коллапс. Более 1500 калининградцев несколько суток сидят без света и воды. А где же обещанная комфортная среда проживания? Авария с потопом. На двух улицах Калининграда затопило подвалы детских поликлиник. Снова виноваты старые трубы. Губернатор дал добро на строительство прямо в природоохранных зонах. Теперь уничтожение лесов и дюн поставили на поток ради коммерческой прибыли. Итак, в Калининграде в доме номер 30 на улице Согласия 1500 жильцов еще перед выходными остались без главных благ цивилизации. В девятиэтажке нет света и горячей воды, да и лифты, понятное дело, не работают. Но самое печальное, что ни власти, ни управляющая компания никак не реагируют на обращения людей. Жильцы рассказывают, что еще вечером 14 мая в доме загорелось водно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, и после этого вся многоэтажная Ташка обесточена.
18: К нам приезжал представитель управляющей компании «Эдида Стройинвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы. Но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращение в приемную губернатора, прокуратуру, правительство области, «Янтарь-энергосбыт» результата не дали. Мы беспокоимся, что поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, жалуется жительница дома Ирина.
17: Калининградцы не скрывают, что очень обеспокоены, что их проблема остается без внимания городской единой дежурно-диспетчерской службы энергетиков и коммунальщиков. Тем более на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали, а без их согласия никто ничего делать не хочет. Рассказывает еще одна жительница пострадавшего дома Екатерина.
18: Приезжали электрики, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так как управляющая компания не давала на это разрешения. А затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом. Когда восстановят энергоснабжение, никто не говорит.
17: Страдают от коммунальной аварии и в детских поликлиниках Калининграда. Так, в подвалах двух зданий обнаружили протечки и скопление воды из-за неисправных труб. Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по улице Горького и Уральской. В ответ Минздраве быстро нашли виноватых. Дескать, несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. И проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей детей. В ведомстве также поспешили заверить, что, мол, воду откачали, неприятного запаха в помещениях поликлиник сейчас нет. К тому же Минздрав обратился в Министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок. Но речь идет далеко не об одной аварии. На улице Горького коммунальные сети всего дома находятся в плачевном состоянии. Поэтому разовые откачки никак не решат вопрос, обращает внимание депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова.
19: Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим вообще ненормально. Так быть не должно. Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной, а власти дистанцируются от решения давно назрелых коммунальных вопросов.
17: Наверное, потому что конкретные действия просто не успевают за рассуждениями. На минувшей неделе губернатор, выступая с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год, утверждал, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей Калининградской области. В частности, среди таких Алексей Беспрозванных называл комфортную среду проживания, модернизацию коммунально-социальной сферы и справедливое развитие региона. Но это, как оказалось, все на словах. А на деле Беспрозванных одобрил строительство в природоохранных зонах, что вызвало беспокойство экологов и возмущение активистов, борющихся за сохранность природной среды.
20: Губернатор подписал постановление, которое расширяет полномочия Минприроды. Теперь ведомство сможет выдавать разрешение на строительство и реконструкцию капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях, а также быстро разрешать ввод объектов в эксплуатацию. Это должно упростить бюрократические процедуры для застройщиков, работающих на таких землях. Раньше согласование требовало больше времени или участия федеральных структур. Теперь процесс становится региональным. Речь идет о территориях, которые формально должны находиться под особой природной защитой. То есть у чиновников появляется возможность согласовывать строительство прямо в природоохранных зонах.
17: С одной стороны, это может ускорить возведение нужной инфраструктуры. С другой, возникает закономерный вопрос о контроле. А не станет ли упрощение процедур причиной для злоупотреблений? Тем более, когда строительство на охраняемых территориях всегда балансирует на грани между хозяйственной необходимостью и сохранением природы. Кроме того, на фоне массовой застройки побережья и постоянных конфликтов вокруг вырубки лесов в Светлогорске, Отрадном и на Куршской косе, такое решение выглядит как еще один шаг к ослаблению природоохранных ограничений и разрешению массовых вырубок деревьев в Калининградской области. И это тогда, когда экологи и общественники уже много лет предупреждают, что любое расширение застройки на особо охраняемых природных территориях ведет к уничтожению лесов, берегов и дюн, которые раньше были защищены от коммерческого освоения. Но, как говорится, деньги не пахнут, и главное – создать нужную ширму. Недавно губернатор своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию и собирают подписи против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц.
21: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
17: Стоит отметить, что Куршская коса – уникальная природная территория и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть лесов на косе была высажена вручную для защиты дюн от разрушения, а масштабная застройка может нанести серьезный ущерб экосистеме, предупреждают эксперты. Собранные подписи под петицией против строительства «Стены смерти» планируют направить в Генпрокуратуру и правительство Российской Федерации. Возымеет ли это хоть какой-то положительный эффект, сказать сложно. Одно ясно точно. После последних принятых региональных законов о зеленых насаждениях вырубка парков под застройку станет проще, а ответственность застройщиков еще меньше. При этом при активном строительстве нерешенным остается дефицит социальной инфраструктуры. Например, калининградцы с улицы Арсенальной уже несколько лет бьют тревогу, ведь тротуар заканчивается у супермаркета. До поликлиники на Сельме добираться больше часа с пересадками, а ближайшую школу еще только обещают построить. Местные мамы, кстати, рассказывают, что единственный способ попасть в садик – это вставать в 7 утра и ловить автобус на остановке без тротуара. Вот так и живем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Губернатор Беспрозванных подписал постановление, которое разрешает региональному министерству природных ресурсов самостоятельно выдавать разрешение на строительство капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках, в национальных парках, на землях, которые по закону вообще не предназначены для коммерческой застройки.
1: Раньше любой проект строительства на заповедной земле проходил обязательную государственную экологическую экспертизу в Москве. Федеральные эксперты, независимые от местного губернатора, которых он не назначает и не увольняет. Это был долгий и неудобный для застройщиков процесс, но именно поэтому он и существовал. Федеральный контроль – это единственное, что мешало полностью отдать заповедники под стройку. Теперь этого контроля нет. Минприроды подчиняется губернатору. Губернатор подписал постановление. Круг замкнулся. И мы с вами понимаем, что такие постановления не подписывают из любви к природе. Земля на Кужской косе в поселках Лесной и Рыбачий и первая линия побережья в Светлогорске или Отрадном – это самый дорогой земельный актив в Калининградской области. Одна сотка под коммерческое освоение на берегу – от 3 до 5 миллионов рублей. Участок под крупный апарт-отель – это уже сотни миллионов. Доход с продажи квадратных метров в готовом комплексе – вообще миллиарды. Вот и вся мотивация для постановления. Конкретный пример уже есть. Поселок Рыбачий. Компания «Спецавтотранс» продвигает там гостинично-рекреационный комплекс с искусственным земельным участком и оградительным молом. Это означает, что застройщики намывают землю прямо в море, строят защитную дамбу и ставят на дюнах каскад остекленных зданий. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории, которую признали достоянием всего человечества. Но инвесторов это не остановило. Орнитологи и экологи дали этому проекту официальное название – «Стена смерти». Не для красного словца. Остекленные здания встанут прямо на пути векового миграционного коридора перелетных птиц. Через Куршскую косу ежегодно пролетают миллионы птиц. Это один из важнейших миграционных путей в Европе. Стеклянная стена поперек коридора – это для них массовая гибель. Плюс к этому то, что дюны держатся корневой системой лесов, которая складывалась столетиями. Масштабная бетонная стройка разрушит эту систему. И тогда дюны начнут двигаться. Это не страшилка, это геология. А теперь самое циничное. Без прозванных публично заявлял о запрете застройки Кужской косы. Правильные слова – забота о природе. Но юридически соглашение правительства Калининградской области с застройщиком «Спецавтотранс» продолжает действовать. До 2028 года. В мае проект демонстративно отозвали с публичных слушаний. Но не отменили. Отправили на якобы устранение технических ошибок. Но по факту инвестор от строительства не отказался. Просто он теперь немного подождет, пока люди забудут и успокоятся. И вот что важно понять. Это не первый раз, когда происходит беспредел. Калининградские застройщики годами уничтожают уникальный ландшафт области при прямом содействии чиновников. Самый известный пример – апарт-отель «Баден-Баден» в Светлогорске, который был построен прямо на береговом склоне, несмотря на многолетние протесты горожан и судебные иски. Он там до сих пор и уже провоцирует природные процессы. Без корневой системы склон держаться не может и медленно сползает. Вырубка зелени на береговых откосах Светлогорска и Отрадного уже привела к активизации оползней. Масштабное освоение дюн и тяжелые бетонные набережные меняют береговую динамику. Естественные песчаные пляжи просто исчезают. А на их месте появляются закрытые территории элитных отелей и разрушающаяся береговая линия. Доступные курортные зоны и вековые леса заменяются заборами с охраной. Правительство, которое должно защищать заповедники, за два дня провело постановление, открывающее их дни застройки. И кажется, что всем просто наплевать на то, что будет с регионом через 5, 10 или 100 лет. На аквапарк «Белая дюна» в Светлогорске в бюджете нашлось 4 миллиарда рублей государственных кредитов. А на защиту экологии сколько потратили? 0 рублей. А сколько еще чиновникам нужно заработать, чтобы они успокоились и, наконец, перестали продавать за копейки то, что им даже не принадлежит? Строительная техника уничтожает вековые сосны ради очередного бетонного забора. Калининградская экосистема уникальная. она могла бы стать известным на весь мир местом отдыха для миллионов туристов. Туристы со всего света ехали бы сюда смотреть на дикую природу, а не на частные виллы. Но вместо этого регион превращают в серую строительную площадку. Это происходит из-за того, что чиновники не думают хотя бы на один шаг вперед. Сегодня кажется, что ничего катастрофического, если построить еще одну гостиницу, не произойдет. Инвесторы обещают новые рабочие места, но на деле просто забирают себе лучшие куски земли под предлогом развития области. Проплаченные администрацией эксперты успокаивают людей рассказами про то, что мы даже не заметим изменения экологии. Для нашего поколения может и так, но время летит быстро, даже слишком быстро. Прибрежные города уже задыхаются от автомобильных пробок и строительной пыли. Канализационные системы прибрежной зоны не справляются с такой нагрузкой. Через несколько десятков лет изнасилованный застройками регион превратится в пустыню, и потом его просто бросят. Вырубленные леса не вырастут заново, а исчезнувшие песчаные дюны уже никто не восстановит. Москвичи продадут свои квартиры у первой линии и купят недвижимость в Турции или в Сочи. Богатые покупатели уедут искать новые красивые места, как только здесь закончится чистый воздух. Приезжие застройщики заберут деньги и оставят региону только разбитые дороги. А с чем останутся местные люди? Где они будут отдыхать? У меня нет ответов. Поэтому следите за этой историей. Она еще не закончилась. И услышимся в новом выпуске. Пока!
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
3: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
2: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
22: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале.

0: сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Война, санкции, этот работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 небольшим процентом от ВВП.
0: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт Андрей Клинцевич о тысячах дронов, которые ежедневно будут лететь на Россию.
4: Масштабы цифр очень большие. Вот, поэтому они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Я был на заводе, который выпускает зенитные ракеты. Это сложнейшие головки самонаведения, это точнейшая механика, это гироскопы, это очень высокие скорости. И, конечно, противник рано или поздно будет пытаться переломить вот этот тренд и выпускать их больше, чем мы делаем ракет. Отсюда вывод какой? Если мы не начнем воздействовать на центры производства средств поражения на территории Европы, фактически тылы Украины, нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
2: Криминальные новости.
5: В Петербурге подростки устроили кровавую резню после ссоры. Пострадавший получил 25 ударов ножом, но чудом выжил. По данным базы, конфликт между двумя парнями 17 и 15 лет вспыхнул в заведении быстрого питания на Выборгском шоссе. Для решения вопроса между собой они вышли на парковку, но драка сразу переросла в поножовщину. Старший выхватил нож и 25 раз ударил школьника в живот, грудь и руки. Очевидцы постарались остановить вооруженного ножом подростка, незамедлительно вызвали скорую помощь. Несмотря на тяжелейшие ранения, пострадавший школьник выжил. Его госпитализировали в реанимации с сильной кровопотерей. По данному факту правоохранители проводят проверку. Суд оставил на свободе участника СВО, который пригрозил зарезать жену, просившую его не пить, и отрезать головы приехавшим на вызов силовикам. Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил 2 года лишения свободы условно контрактнику Илье Яковлеву по уголовному делу об угрозе убийством и применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, вечером 4 ноября прошлого года Яковлев, находясь в отпуске, выпивал алкоголь, что не понравилось его жене. В ответ он пригрозил женщине, что зарежет ее. Для убедительности взял в руки кухонный нож. Позже в квартиру приехали сотрудники полиции, которых по просьбе жены вызвал отец Яковлева. Они потребовали, чтобы военный успокоился, перестал угрожать супруге и проехал с ними в отдел полиции. Не желая подчиняться требованиям сотрудников, он высказал в их адрес угрозу убийством, а именно сказал, что отрежет им головы, после чего проследовал на кухню квартиры, где взял в руку кухонный нож в подтверждение своей угрозы, говорится в приговоре. После этого полицейские отобрали у Яковлева нож, надели на него наручники и увезли с собой. Это уже не первая судимость для военного. В 2022 году ему назначили 300 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде. В Люберцах неизвестный из окна расстрелял из пневматического ружья группу подростков во дворе. По данным базы, 14-летний Олег сидел с друзьями на аллее на Егорьевском шоссе вечером 14 мая. По словам мальчиков и их родных, ребята не шумели, а играли в телефон. В какой-то момент Олег встал и тут же получил пулю в спину. Парень побежал домой. Вместе с мамой они обратились к медикам. Из лопатки вынули пулю от пневматического ружья. После этого семья пошла в полицию.

0: Следователи подмосковного СК завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, стрелок находился на третьем этаже дома напротив аллеи. Сейчас его ищут. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
3: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке. И копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом и жизнью народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
4: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
5: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
4: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
6: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
4: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
5: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
4: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о возможной роли Пекина в мирных переговорах с Киевом.
8: Накануне визита Дональда Трампа в Китай Марко Рубио дал большое интервью идейно близкому нынешней администрации телеканалу Fox News. Среди прочего, госсекретарь США говорил и об Украине. Он повторил фразу о том, что переговоры застопорились. Однако глава Госдепа назвал украинскую армию самой сильной в Европе. Что касается мирного процесса, то, по словам Рубио, только Соединенные Штаты способны выступать эффективным посредником. Хотя, если кто-то хочет помочь, пусть попытаются. Мы, как говорится, не против. Как известно, на сегодня помочь пытается Европа. Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что да, США действительно на сегодня единственный посредник. Что же касается Старого Света, они таковым быть не могут, поскольку фактически являются стороной конфликта, стороной враждебной. Иными словами, Кремль отверг возникшие было сомнения относительно исчерпания американской миротворческой миссии. Тем временем возникла серьезная интрига относительно участия во всем этом Китая. Известно, что в ходе саммита в Поднебесной Трамп и Си Цзиньпин Украину обсуждали, однако пока что без какой-либо конкретики. Президент Соединенных Штатов не раз говорил о том, что Пекин мог бы во всем этом помочь. Ранее такие попытки уже делались. Закончилось все это безрезультатно. Правда, тогда не было Дональда Трампа с его страстью заключать сделки. По идее, такая сделка могла бы в идеале стать прообразом новой мировой архитектуры, о которой сейчас так много говорят и которая очень нужна. Верится в подобный сценарий с большим трудом. Но теоретически всякое может быть. Так вот, следом за Дональдом Трампом в Китай отправляется и Владимир Путин. Визит официально анонсирован кремлевской пресс-службой. По логике вещей, Украина должна стать главной темой на переговорах. Не стоит пытаться спрогнозировать результат этой поездки. Но как бы то ни было, это действительно шанс найти наконец-то долгожданное решение. В таком случае председатель Си вполне может стяжать лавры миротворца и даже потеснить Трампа с этой позиции. Возможно, у них на этот счет есть негласная договоренность. Опять же, не будем гадать. Но в заключение приходится опять говорить одно и то же. Надежд на подобное развитие событий, как и раньше, совсем немного.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
9: Товарищи, это Химки,

0: официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили систему оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде, бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
0: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
6: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
7: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
8: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника. От зачисления в университет до увольнения с работы.
9: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
0: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
10: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
0: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зет-блогер Романов.
11: Мы видим, что система мобилизации в России буксует, добровольцы за деньги заканчиваются, выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
0: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляет, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года, и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
13: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
12: Да, цифра шокирует, но...
13: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
12: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
13: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
12: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
13: Ну, ожидаемо.
12: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
13: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
12: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
13: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
12: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
13: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
12: Почему?
13: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
12: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
14: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
12: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
14: Ничего себе.
12: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
14: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработали фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
12: Думаешь, дело только в технологиях?
13: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
12: Ну да, все автоматизировано.
13: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
12: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
13: А кто тогда?
12: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет, заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
13: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
12: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
13: В смысле?
12: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
13: А, то есть они просто тянули время?
12: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
13: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
12: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только под 25%, а то и 30%.
13: Жесть.
12: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
13: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
12: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
13: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в три смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
12: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
13: И как же?
12: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
13: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
12: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
13: Ага.
12: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
13: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
12: Оптимизировать штат.
13: Увольнять?
12: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
13: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
12: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
13: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
12: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
13: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
12: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
13: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
12: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
13: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
12: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
13: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроятся.
12: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
13: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
12: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
13: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
12: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
13: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
15: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
13: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
15: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
13: Почему?
15: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
13: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
15: Цифры Росстата?
13: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? И эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
15: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
13: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
15: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
13: Копейки.
12: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
13: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. – Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
15: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
13: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
15: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
13: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение КАД-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
15: Это правда.
13: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
15: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
13: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
15: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
13: Всем пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
2: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
0: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
16: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
0: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
2: мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в часовом яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
0: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружения и на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
18: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
5: Главные новости дня.
19: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
20: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
19: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
21: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
19: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: В
1: война, санкции, вот работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 3 с небольшим процента от ВВП.
19: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
3: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет на Москву и Московскую область.
23: Враг будет выбивать энергетическое кольцо столицы, нефтехранилища, заводы, стратегическую инфраструктуру, сеять хаос и панику. Никакого завершения войны не будет. Европа им обещает вступить в войну против России наполно. Поэтому страны по границе с Россией начинают окапываться, а другие, как Германия, запретили выезд мужчинам. Они уже наладили разветвленную сеть производства дронов различного типа. Наводные, наземные, воздушные. Они готовят своих военных и военных Украины. Нам бы тоже надо включить активную фазу. Открыть подготовку не только по беспилотникам, но и готовить инженеров, группы противовоздушной обороны, создавать больше мобильных групп по противодействию дронам. Нужна мобилизация для тыла, чтобы мы были готовы. И это все нужно было делать, но вчера.
22: Теперь нигде не безопасно. Военкор Живов о том, чем Киев атаковал Москву.
24: Украина применила новые реактивные боеприпасы «Барс». По данным противника, это компактный беспилотник самолетного типа с дальностью 800 километров и мощной боевой частью. Аппарат выполнен по схеме среднеплана с размахом крыла около 2 метров. Оснащен реактивным двигателем над фюзеляжем и изготовлен из композитов. Отмечается, что конструкция позволяет менять типы двигателей без серьезной переработки. Эти дроны разработаны частной украинской компанией, название и точная стоимость не раскрываются. Отсутствие бюрократии позволило быстро наладить серийное производство. Уже фиксировались одновременные пуски до сотни аппаратов. Такие количества перегружают любую защиту. Это и есть украинская система создания ударного оружия в действии. К сожалению, весьма действенная.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
4: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
24: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Летающая смерть. Военкор под Дубный о новой украинской бомбе.
7: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв», цитата, «объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
22: «Безумный Макс» — Иван Отраковский о мошенничестве в национальном мессенджере.
8: Аккаунты Макса массово выставляют на продажу в Даркнете. Ежедневно там появляется до 1000 объявлений, пишет Коммерсант. Стоимость одного аккаунта может составить до $250. В Министерстве внутренних дел заявили, что мошеннические колл-центры арендуют такие аккаунты и используют их для звонков россиянам. Просят предупредить близких. Самый надежный мессенджер, говорили они. Защитим вас от мошенников и так далее. А в итоге, как я и предупреждал, дырявое нечто на раскрутке и насильственном загоне, в который высокопоставленные чиновники зарабатывают огромные деньги, совершая антиконституционное и уголовно наказуемое деяние. Мало того, много специалистов прямо говорят, это прямая диверсия против государственности. Я такого же мнения.
22: Бельгия удвоила число F-16, которое она передаст Киеву. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
9: На Украину истребители якобы прибудут не ранее, чем через 2 года. Правда, это может быть и не через, а в течение. Тогда это совсем другое дело. Тонкости перевода. В Брюсселе набросали примерный план поставок более чем 5 десятков птичек. Но реализовать его удастся, если бельгийские военно-воздушные силы начнут получать заказанные ранее молнии. Напомню также, что на сегодня главными поставщиками F-16 для Киева выступают Нидерланды, Дания и Норвегия. Бельгия в этой кампании на позиции отстающих в авиационной коалиции. Теперь, видимо, под косыми взглядами партнеров, Брюссель решил ускорить и обновление своего истребительного парка, и поддержку нашего противника. Такие не очень приятные новости, что они там уже соревнуются, кто Украине больше техники отгрузит. Демилитаризация, наоборот.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум 1000 летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.

0: в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде, бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о мирных переговорах по Украине и о поездке президента Путина в Китай.
7: Московский регион в ночь с субботы на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе и по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали, скажем так, непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, что все эти события еще больше подлили масло в огонь. Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что дух Анкориджа на сегодня практически улетучился. Одновременно с этим были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывести войска только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о 4 областях, которые официально стали частью Российской Федерации. Владимир Зеленский со своей стороны категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается 2 варианта. Либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат. С тем, чтобы это дало бы, наконец, конкретный результат. Киев явно демонстрирует, что готов к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте, что, мол, вопрос этот обсуждался, и он очень

0: Хотел бы, чтобы противостояние поскорее бы закончилось. Однако подробности не раскрываются. Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин этот самый новый формат переговоров предложит. Нельзя исключать, что глава Белого дома как бы отошел в сторону, чтобы дать возможность председателю КНР взять игру на себя. Тем более, что общий посыл визита Трампа – это сохранение мировой стабильности. США и Китай, как две сверхдержавы, должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету Земля от сползания к катастрофе. Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье. Продолжать вооруженное противостояние или же хотя бы поставить его на паузу? Первый сценарий видится более вероятным. В этом случае конфликт переходит в очередной, опять же раз, на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, их отсутствие тоже по-своему положительный момент, поскольку появится какая-никакая ясность относительно того, что ждать дальше. Хуже всего неопределенность. Хотя насчет всего этого вполне можно поспорить.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 19 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 19 таракан на солнышко. Да, тем более на фоне 5 месяца энергии иерофанта, который требует порядка, обучения и исследования традициям, солнышко превращает этот день в настоящий праздник успеха и процветания. И если иерофант дает нам правильную дорогу, то солнце освещает ее очень ярким светом. Это гарантирует, что ваши усилия будут замечены, оценены по достоинству. Это день триумфа, когда вот все, что вы сеяли с начала месяца, начинает давать золотые всходы. Энергия 19-го аркана – это радость, изобилие, творческий подъем, и в этот день важно проявлять щедрость и светить окружающим своим оптимизмом. Это идеальное время для презентации, может быть, запуска новых проектов, укрепления авторитета, тем более под влиянием, опять же, 5-го месяца. Ваша популярность должна опираться на экспертность и знание своего дела. И в этот день энергия Солнца – это не просто удача, а закономерный результат вашего профессионализма. Это один из самых благоприятных дней в году для того, чтобы стать центром внимания, может быть, повести за собой команду, вдохновлять их своим примером и внутренним огнем. А теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 9 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 25. 2 плюс 5 – семерочка. Это у нас вибрации колесницы. Это символ прорыва, скорости, победы и движения. И здесь, представьте, возникает просто феноменальное сочетание, потому что энергия триумфа солнышка 19 встречается со скоростью колесницы семерочка. И все это на базе 5 месяца традиции иерофанта. Это создает энергию такого солнечного прорыва. Вы не просто побеждаете, вы делаете это стремительно и очень эффектно. Тем более Луна у нас в этот день находится в фазе растущего серпа и переходит в знак рака. Это добавляет дню эмоциональной глубины, заботы. Здесь ваш успех должен приносить пользу не только вам, но и вашей семье, то есть близким, коллективу, окружающим, родным людям. С практической и финансовой точки зрения, 19 мая – день такого крупного чека. В бизнесе это лучшее время для заключения сделок, которые требуют публичности, доверия. Однако помните, что на 19 мая еще выпадает Всемирный день честной игры. Это прямое указание от пространства действовать максимально этично. То есть в финансах удача на стороне тех, кто инвестирует в будущее, в образовательные проекты, которые приносят радость людям. Здесь юмор дня в том, что вы как отличник на школьной линейке, который получает золотую медаль под аплодисменты всей школы, да? Окружающие будут тянуться к вам за советом, за мудрым светом, и ваша задача оставаться при этом простым и искренним. Вечер стоит в таком случае провести в кругу семьи, в атмосфере уюта, душевного тепла, ведь Луна в Раке требует всегда такого возвращения в гнездо после, тем более, дневного триумфа, и вы сможете завершить этот день с ощущением огромного счастья, понимая, понимая, что ваш путь освещен не только внешними успехами, но и внутренним светом вашей души, а также ваших родных и близких. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Официальный сайт Пентагона по сбору данных об аномалиях зафиксировал невероятные 500 000 000 посещений, став самым популярным ресурсом ведомства. Люди со всего мира ринулись изучать рассекреченные файлы, чтобы своими глазами увидеть, какие именно объекты годами преследуют американских пилотов и почему военные больше не могут называть это просто ошибкой радара. Когда вы заходите в этот цифровой архив, первое, что бросается в глаза, это карта горячих точек, где неопознанные объекты появляются чаще всего. Судя по документам, аномалии обожают побережье США, Ближний Восток и Южно-Китайское море. Это не просто случайные огни в небе, а систематическое присутствие. Военные описывают эти объекты как серебристые или полупрозрачные сферы, диски или знаменитые цилиндры «Тик-Так». Самое поразительное в этих отчетах – технические характеристики. Объекты демонстрируют то, что эксперты называют невероятной маневренностью. Они могут висеть неподвижно при штормовом ветре, а затем мгновенно ускоряться до скоростей, которые разорвали бы на части любой человеческий самолет. И все это без видимых двигателей или инверсионных следов. В одном из отчетов описывается случай над Средиземным морем, где объект в форме шара преследовал истребитель, буквально играя с ним в воздухе. Пилоты, зажатые перегрузками, с изумлением наблюдали, как гладкая сфера без крыльев и хвоста обходит их на виражах. Директор управления AARO Тим Филлипс подтверждает, что ведомство сейчас обрабатывает сотни новых заявок, и многие из них — это не просто свет в ночи, а четкие видеозаписи и данные сенсоров. Эти файлы показывают, что объекты часто ведут себя так, будто изучают наши военные возможности, появляясь именно во время учений или вблизи закрытых зон. Существуют смелые теории, озвученные даже в стенах Конгресса. Исследователи и бывшие разведчики, такие как Дэвид Граш, утверждают, что правительство США десятилетиями владеет фрагментами этих аппаратов и даже биологическими образцами нечеловеческого происхождения. Самая фантастическая версия гласит, что это не пришельцы из далекого космоса, а путешественники из других измерений или даже наше собственное будущее, использующее технологии манипуляции пространством и временем. Некоторые аналитики полагают, что эти объекты используют энергию вакуума, что позволяет им перемещаться в воде и воздухе с одинаковой легкостью, не создавая звуковых ударов. Научное сообщество, впрочем, настроено куда более прагматично. В свежем отчете Пентагона прямо говорится: убедительных доказательств того, что эти явления связаны с инопланетянами, пока нет. Ученые объясняют большинство случаев сенсорным обманом или новыми типами разведывательных дронов, которые запускают другие государства. В архивах есть примеры, когда загадочный объект оказывался обычным метеозондом, который под определенным углом освещения и при движении самолета на огромной скорости казался стремительным диском. Даже серебристые сферы часто идентифицируются как воздушные шары или коммерческие беспилотники, незаконно запущенные в зону полетов. Однако вывод всей этой истории заключается в том, что даже после всех официальных развенчаний остаются те самые несколько процентов случаев, которые наука объяснить все же не может. Это и держит в напряжении 500 000 000 человек. В финале этих отчетов часто стоит пометка «неизвестно». И именно это слово манит нас больше всего. Секретные файлы показали нам не инопланетян в тарелках, а ограниченность нашего восприятия. Мы смотрим на эти зернистые кадры и понимаем, охота за истиной только начинается. Правительство больше не скрывает сам факт существования аномалий. Оно признает, небо полно загадок, которые нам еще только предстоит разгадать. Каждый отчет, каждая фотография в этом архиве — это вызов нашему интеллекту и нашей смелости признать, что мы не одни, если не во Вселенной, то, как минимум, в своих поисках смысла среди звезд. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 19 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Эйвас. Это символ трансформации, это внутренний рост и защита. Классный день, когда вас охраняют высшие силы, а жизненные испытания ведут к мудрости. Вот любой опыт, он вам нужен, который случится с вами в этот день. И Эйвас напоминает, путь может быть трудным, но он ведет вас вверх. Так что в работе это, конечно же, возможное проявление стойкости, терпения. Прогресс идет, но не линейно. Понимаете, это будет то очень классный день, то наоборот. То есть нужно просто адаптироваться и уметь адекватно реагировать на вот такие вот качели, да? Возможно, придется пересмотреть стратегию или, может, пройти через трудности, но это лишь проверка вашей устойчивости, вашего умения адаптироваться. В такой день выигрывают те, кто не сдается на полпути. В отношениях это время каких-то глубоких разговоров, пересмотра ценностей. Возможно, отношения проходят темный лес, но это не тупик, это переход. А так всегда бывает, да, вот кризисные моменты для того, чтобы выйти на новый уровень отношений, на новую ступенечку. Но и не бегите от сложностей, ни в коем случае. Они ведут к некому укреплению связи, это на благо. А вот кто одинок, руна советует сосредоточиться на себе. Трансформация начинается изнутри. Как только вы фокус внимания переведете на то, что я так желаю быть в отношениях, а вот на себя, что я хочу, как я наполняюсь, что делает меня счастливым, вот только тогда и придет ваш человек к вам, понимаете? Потому что вы сосредоточены на себе и собственном счастье. По здоровью это хорошее время для очищения, для духовных практик, работы с телом, может, через йогу или к остеопату сходите, тоже полезно. Уделите внимание позвоночнику, спине, корневой энергии. Это также период, когда организм может исцеляться на глубинном уровне. То есть помогут и энергопрактики, да? Может быть, сходите, поработайте с подсознанием, потому что все наши проблемы по здоровью – это психосоматика. То есть врач всегда вам вылечит следствие, а саму причину уже надо лечить самому и поработать со своей головой. Так что напоминаю, вы сильнее, чем думаете. В такой день вы дерево, которое укорененное в земле и тянется к свету. Так что позвольте этим трансформациям случиться, и это только вам на благо. Принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил Владимиру Путину о том, что российская экономика догнала американскую.
5: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
6: 43,
5: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
6: Угу.
5: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
4: Экономист Андрей Никитин объясняет, почему данные Минэкономразвития – это манипуляция со статистикой.
7: Министр Решетников показал президенту красивую графику, продогоняющую Америку экономику России. Для этого чиновники использовали паритет покупательной способности. Это расчет стоимости условной корзины товаров в разных странах. По этой методике один российский рубль внутри страны искусственно приравнивается к большему количеству ценностей. Если пересчитать доходы российских граждан в реальные доллары, разрыв с американцами составит почти 6 раз. Даже по удобной для министерства шкале цифры из доклада не сходятся с независимыми данными Международного валютного фонда. Российская экономика на бумаге росла за счет рекордных оборонных заказов на танки и снаряды. Военная продукция увеличивает показатели БВП, но никак не повышает уровень жизни обычных людей. Сравнение с европейскими странами также выглядит, мягко говоря, некорректным. Ведь среднестатистический поляк или немец все равно богаче россиянина. За кадром доклада остались свежие цифры текущего падения производства и огромный дефицит государственного бюджета. Называть резкое замедление хозяйственной жизни структурной перестройкой – это попытка замаскировать реальные проблемы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Коммунальный коллапс. Более 1500 калининградцев несколько суток сидят без света и воды. А где же обещанная комфортная среда проживания? Авария с потопом. На двух улицах Калининграда затопило подвалы детских поликлиник. Снова виноваты старые трубы. Губернатор дал добро на строительство прямо в природоохранных зонах. Теперь уничтожение лесов и дюн поставили на поток ради коммерческой прибыли. Итак, в Калининграде в доме номер 30 на улице Согласия 1500 жильцов еще перед выходными остались без главных благ цивилизации. В девятиэтажке нет света и горячей воды, да и лифты, понятное дело, не работают. Но самое печальное, что ни власти, ни управляющая компания никак не реагируют на обращения людей. Жильцы рассказывают, что еще вечером 14 мая в доме загорелось водно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, и после этого вся многоэтажная обесточена.
8: К нам приезжал представитель управляющей компании «Идида Стройинвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы. Но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращение в приемную губернатора, прокуратуру, правительство области, «Янтарь-энергосбыт» результата не дали. Мы беспокоимся, что поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, жалуется жительница дома Ирина.
2: К Калининградцы не скрывают, что очень обеспокоены, что их проблема остается без внимания городской единой дежурно-диспетчерской службы энергетиков и коммунальщиков. Тем более на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали, а без их согласия никто ничего делать не хочет. Рассказывает еще одна жительница пострадавшего дома Екатерина.
6: Приезжали электрики, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так как управляющая компания не давала на это разрешения. А затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом. Когда восстановят энергоснабжение, никто не говорит.
2: Страдают от коммунальной аварии и в детских поликлиниках Калининграда. Так, в подвалах двух зданий обнаружили протечки и скопление воды из-за неисправных труб. Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по улице Горького и Уральской. В ответ Минздраве быстро нашли виноватых. Дескать, несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. И проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей детей. В ведомстве также поспешили заверить, что, мол, воду откачали, неприятного запаха в помещениях поликлиник сейчас нет. К тому же Минздрав обратился в Министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок. Но речь идет далеко не об одной аварии. На улице Горького коммунальные сети всего дома находятся в плачевном состоянии. Поэтому разовые откачки никак не решат вопрос, обращает внимание депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова.
9: Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим вообще ненормально. Так быть не должно. Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной, а власти дистанцируются от решения давно назрелых коммунальных вопросов.
2: Наверное, потому что конкретные действия просто не успевают за рассуждениями. На минувшей неделе губернатор, выступая с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год, утверждал, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей Калининградской области. В частности, среди таких Алексей Беспрозванных называл комфортную среду проживания, модернизацию коммунально-социальной сферы и справедливое развитие региона. Но это, как оказалось, все на словах. – На деле Беспрозванных одобрил строительство в природоохранных зонах, что вызвало беспокойство экологов и возмущение активистов, борющихся за сохранность природной среды.
10: Губернатор подписал постановление, которое расширяет полномочия Минприроды. Теперь ведомство сможет выдавать разрешение на строительство и реконструкцию капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях, а также быстро разрешать ввод объектов в эксплуатацию. Это должно упростить бюрократические процедуры для застройщиков, работающих на таких землях. Раньше согласование требовало больше времени или участия федеральных структур. Теперь процесс становится региональным. Речь идет о территориях, которые формально должны находиться под особой природной защитой. То есть у чиновников появляется возможность согласовывать строительство прямо в природоохранных зонах.
2: С одной стороны, это может ускорить возведение нужной инфраструктуры. С другой, возникает закономерный вопрос о контроле. А не станет ли упрощение процедур причиной для злоупотреблений? Тем более, когда строительство на охраняемых территориях всегда балансирует на грани между хозяйственной необходимостью и сохранением природы. Кроме того, на фоне массовой застройки побережья и постоянных конфликтов вокруг вырубки лесов в Светлогорске, Отрадном и на Куршской косе, такое решение выглядит как еще один шаг к ослаблению природоохранных ограничений и разрешению массовых вырубок деревьев в Калининградской области. И это тогда, когда экологи и общественники уже много лет предупреждают, что любое расширение застройки на особо охраняемых природных территориях ведет к уничтожению лесов, берегов и дюн, которые раньше были защищены от коммерческого освоения. Но, как говорится, деньги не пахнут, и главное – создать нужную ширму. Недавно губернатор своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию и собирают подписи против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц.
11: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
2: Стоит отметить, что Курская коса – уникальная природная территория и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть лесов на косе была высажена вручную для защиты дюн от разрушения, а масштабная застройка может нанести серьезный ущерб экосистеме, предупреждают эксперты. Собранные подписи под петицией против строительства «Стены смерти» планируют направить в Генпрокуратуру и правительство Российской Федерации. Возымеет ли это хоть какой-то положительный эффект, сказать сложно. Одно ясно точно. После последних принятых региональных законов о зеленых насаждениях вырубка парков под застройку станет проще, а ответственность застройщиков еще меньше. При этом при активном строительстве нерешенным остается дефицит социальной инфраструктуры. Например, калининградцы с улицы Арсенальной уже несколько лет бьют тревогу, ведь тротуар заканчивается у супермаркета, до поликлиники на Сельме добираться больше часа с пересадками, а ближайшую школу еще только обещают построить. Местные мамы, кстати, рассказывают, что единственный способ попасть в садик – это вставать в 7 утра и ловить автобус на остановке без тротуара. Вот так и живем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Губернатор без прозванных подписал постановление, которое разрешает региональному министерству природных ресурсов самостоятельно выдавать разрешение на строительство капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках, в национальных парках, на землях, которые по закону вообще не предназначены для коммерческой застройки. Раньше любой проект строительства на заповедной земле проходил обязательную государственную экологическую экспертизу в Москве. Федеральные эксперты, независимые от местного губернатора, которых он не назначает и не увольняет. Это был долгий и неудобный для застройщиков процесс. Но именно поэтому он и существовал. Федеральный контроль – это единственное, что мешало полностью отдать заповедники под стройку. Теперь этого контроля нет. Минприроды подчиняется губернатору. Губернатор подписал постановление. Круг замкнулся. И мы с вами понимаем, что такие постановления не подписывают из любви к природе. Земля на Кужской косе в поселках Лесной и Рыбачий и первая линия побережья в Светлогорске или Отрадном – это самый дорогой земельный актив в Калининградской области. Одна сотка под коммерческое освоение на берегу – от 3 до 5 миллионов рублей. Участок под крупный апарт-отель – это уже сотни миллионов. Доход с продажи квадратных метров в готовом комплексе – вообще миллиарды. Вот и вся мотивация для постановления. Конкретный пример уже есть. Поселок Рыбачий. Компания «Спецавтотранс» продвигает там гостинично-рекреационный комплекс с искусственным земельным участком и оградительным молом. Это означает, что застройщики намывают землю прямо в море, строят защитную дамбу и ставят на дюнах каскад остекленных зданий. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории, которую признали достоянием всего человечества. Но инвесторов это не остановило. Орнитологи и экологи дали этому проекту официальное название – «Стена смерти». Не для красного словца. Остекленные здания встанут прямо на пути векового миграционного коридора перелетных птиц. Через Куршскую косу ежегодно пролетают миллионы птиц. Это один из важнейших миграционных путей в Европе. Стеклянная стена поперек коридора – это для них массовая гибель. Плюс к этому то, что дюны держатся корневой системой лесов, которая складывалась столетиями. Масштабная бетонная стройка разрушит эту систему. И тогда дюны начнут двигаться. Это не страшилка, это геология. А теперь самое циничное.
12: Без прозванных публично заявлял о запрете застройки Кушской косы. Правильные слова – забота о природе. Но юридически соглашение правительства Калининградской области с застройщиком «Спецавтотранс» продолжает действовать. До 28 года. В мае проект демонстративно отозвали с публичных слушаний, но не отменили. Отправили на якобы устранение технических ошибок. Но по факту инвестор от строительства не отказался. Просто он теперь немного подождет, пока люди забудут и успокоятся. И вот что важно понять. Это не первый раз, когда происходит беспредел. Калининградские застройщики годами уничтожают уникальный ландшафт области при прямом содействии чиновников. Самый известный пример – апарт-отель «Баден-Баден» в Светлогорске, который был построен прямо на береговом склоне, несмотря на многолетние протесты горожан и судебные иски. Он там до сих пор и уже провоцирует природные процессы. Без корневой системы склон держаться не может и медленно сползает. Вырубка зелени на береговых откосах Светлогорска и Отрадного уже привела к активизации оползней. Масштабное освоение дюн и тяжелые бетонные набережные меняют береговую динамику. Естественные песчаные пляжи просто исчезают. А на их месте появляются закрытые территории элитных отелей и разрушающаяся береговая линия. Доступные курортные зоны и вековые леса заменяются заборами с охраной. Правительство, которое должно защищать заповедники, за два дня провело постановление, открывающее их дни застройки. И кажется, что всем просто наплевать на то, что будет с регионом через 5, 10 или 100 лет. На аквапарк «Белая дюна» в Светлогорске в бюджете нашлось 4 миллиарда рублей государственных кредитов. А на защиту экологии сколько потратили? 0 рублей. А сколько еще чиновникам нужно заработать, чтобы они успокоились и, наконец, перестали продавать за копейки то, что им даже не принадлежит? Строительная техника уничтожает вековые сосны ради очередного бетонного забора. Калининградская экосистема уникальная. Она могла бы стать известным на весь мир местом отдыха для миллионов туристов. Туристы со всего света ехали бы сюда смотреть на дикую природу, а не на частные виллы. Но вместо этого регион превращают в серую строительную площадку. Это происходит из-за того, что чиновники не думают хотя бы на один шаг вперед. Сегодня кажется, что ничего катастрофического, если построить еще одну гостиницу, не произойдет. Инвесторы обещают новые рабочие места, но на деле просто забирают себе лучшие куски земли под предлогом развития области. Проплаченные администрацией эксперты успокаивают людей рассказами про то, что мы даже не заметим изменения экологии. Для нашего поколения может и так, но время летит быстро. Даже слишком быстро. Прибрежные города уже задыхаются от автомобильных пробок и строительной пыли. Канализационные системы прибрежной зоны не справляются с такой нагрузкой. Через несколько десятков лет изнасилованный застройками регион превратится в пустыню, и потом его просто бросят. Вырубленные леса не вырастут заново, а исчезнувшие песчаные дюны уже никто не восстановит. Москвичи продадут свои квартиры у первой линии и купят недвижимость в Турции или в Сочи. Богатые покупатели уедут искать новые красивые места, как только здесь закончится чистый воздух. Приезжие застройщики заберут деньги и оставят региону только разбитые дороги. А с чем останутся местные люди? Где они будут отдыхать? У меня нет ответов. Поэтому следите за этой историей. Она еще не закончилась. И услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры.
13: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
15: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
14: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
14: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсации и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
17: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
14: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
18: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
14: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
20: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему, но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
1: Главные новости дня.
14: Дроны прорвали три кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
21: 5 же где-то над нами.
14: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
22: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
23: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
24: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что-то поперебьют всех.
14: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
25: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
14: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
0: Куда они падают?
3: Куда? О, смотри. И куда он упал?
14: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
4: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
5: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
14: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на мероприятии в Индии, продемонстрировал свой уровень английского языка и навыки дипломатии.
7: Все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
8: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
7: Ребят, выведите его отсюда.
26: Дело.
7: Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
27: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «Моя любимая песня – рюмка водки на столе»?
28: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
27: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
28: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
27: И третий раз.
28: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
27: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
29: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
30: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет. Цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супернизкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что он не контролирует Александра Григорьевича Асбин. Мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским сторонником. Он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время. Он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и негражденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно,

0: Францию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере, на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бифордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО.

0: 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО. Якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
1: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. Многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять так же академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
0: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
1: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой? Так, да?
0: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
1: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
0: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
4: Товарищи, это Химки,

0: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно как. Меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
7: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
6: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
8: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
6: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
9: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника. От зачисления в университет до увольнения с работы.
10: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
0: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
11: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
0: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зет-блогер Романов.
12: Мы видим, что система мобилизации в России буксует, добровольцы за деньги заканчиваются, выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
0: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляют, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Летающая смерть. Военкор под Дубной о новой украинской бомбе.
8: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв», цитата, «объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
6: «Безумный Макс», Иван Отраковский о мошенничестве в национальном мессенджере.
13: Аккаунты Макса массово выставляют на продажу в Даркнете. Ежедневно там появляется до 1000 объявлений, пишет Коммерсант. Стоимость одного аккаунта может составить до $250. В Министерстве внутренних дел заявили, что мошеннические колл-центры арендуют такие аккаунты и используют их для звонков россиянам. Просят предупредить близких. Самый надежный мессенджер, говорили они. Защитим вас от мошенников и так далее. А в итоге, как я и предупреждал, дырявое нечто на раскрутке и насильственном загоне, в который высокопоставленные чиновники зарабатывают огромные деньги, совершая антиконституционное и уголовно наказуемое деяние. Мало того, много специалистов прямо говорят, это прямая диверсия против государственности. Я такого же мнения.
6: Бельгия удвоила число F-16, которое она передаст Киеву. Вот что об этом пишет военкор под Дубной.
8: На Украину истребители якобы прибудут не ранее, чем через 2 года. Правда, это может быть и не через, а в течение. Тогда это совсем другое дело. Тонкости перевода. В Брюсселе набросали примерный план поставок более чем 5 десятков птичек. Но реализовать его удастся, если бельгийские военно-воздушные силы начнут получать заказанные ранее молнии. Напомню также, что на сегодня главными поставщиками F-16 для Киева выступают Нидерланды, Дания и Норвегия. Бельгия в этой кампании на позиции отстающих в авиационной коалиции. Теперь, видимо, под косыми взглядами партнеров, Брюссель решил ускорить и обновление своего истребительного парка, и поддержку нашего противника. Такие не очень приятные новости, что они там уже соревнуются, кто Украине больше техники отгрузит. Демилитаризация, наоборот.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет-привет!
14: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
15: Угу.
14: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов, звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
15: Прямо праздник, да?
14: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
15: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
14: Да, картинка рисуется просто эпическая.
15: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
14: А если выйти из кабинета?
15: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
14: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
15: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
14: Заявлен же контроль над 85%.
15: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
14: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
15: Абсолютно.
14: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
15: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
14: Так.
15: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
14: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
15: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
14: Получается просто виртуозная подмена понятий.
15: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
14: Ну-ка.
15: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
14: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
15: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
14: Юридические границы Лимана.
15: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
14: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
15: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
14: Да. Площади в квадратных километрах?
15: Или проценты от количества зданий? Или, может, проценты от длины административной границы?
14: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
15: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
14: Речь идет об огромных лесных пожарах.
15: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
14: Не в городе.
15: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
14: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
15: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
14: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
15: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
14: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
15: Угу.
14: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
15: Угу.
14: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
15: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
14: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
15: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
14: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
15: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
14: Спутники это подтверждают.
15: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
14: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
15: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
14: Беспилотники работают как невидимый барьер.
15: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
14: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
15: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
14: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
15: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
14: 10 тысяч снарядов в сутки – это же бесконечные вереницы грузовиков,
15: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
14: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
15: Угу.
14: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
15: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
14: Отступление прямо перед победным рапортом?
15: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
14: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
15: Это просто поразительно.
14: Термин-то громкий.
15: Но если вспомнить классическую военную историю «Битву при Каннах», где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
14: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
15: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
14: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
15: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышева.
14: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
15: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
14: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
15: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
14: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
15: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
14: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
15: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили».
14: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
15: Именно так.
14: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
15: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
14: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
15: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
14: Почему?
15: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
14: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
15: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
14: Зачем руководству обманываться?
15: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
14: Возникает идеальный замкнутый круг.
15: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
14: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
15: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
14: Первый шаг – это изменение масштаба.
15: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
14: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
15: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
14: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
15: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
14: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
15: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
14: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
15: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
14: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 25 года звучали практически идентичные заявления.
15: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
14: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
15: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
14: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
15: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
14: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
15: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
14: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
15: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
14: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
15: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
14: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
15: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
14: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
15: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
14: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
15: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
14: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
15: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
14: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
15: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
14: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
15: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
14: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
15: Пока-пока.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Коммунальный коллапс. Более 1500 калининградцев несколько суток сидят без света и воды. А где же обещанная комфортная среда проживания? Авария с потопом. На двух улицах Калининграда затопило подвалы детских поликлиник. Снова виноваты старые трубы. Губернатор дал добро на строительство прямо в природоохранных зонах. Теперь уничтожение лесов и дюн поставили на поток ради коммерческой прибыли. Итак, в Калининграде в доме номер 30 на улице Согласия 1500 жильцов еще перед выходными остались без главных благ цивилизации. В девятиэтажке нет света и горячей воды, да и лифты, понятное дело, не работают. Но самое печальное, что ни власти, ни управляющая компания никак не реагируют на обращения людей. Жильцы рассказывают, что еще вечером 14 мая в доме загорелось водно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, и после этого вся многоэтажная обесточена.
17: К нам приезжал представитель управляющей компании «Идида Стройинвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы. Но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращение в приемную губернатора, прокуратуру, правительство области, «Янтарь-энергосбыт» результата не дали. Мы беспокоимся, что поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, жалуется жительница дома Ирина.
16: Калининградцы не скрывают, что очень обеспокоены, что их проблема остается без внимания городской единой дежурно-диспетчерской службы энергетиков и коммунальщиков. Тем более на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали, а без их согласия никто ничего делать не хочет, рассказывает еще одна жительница пострадавшего дома Екатерина.
17: Приезжали электрики, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так как управляющая компания не давала на это разрешения. А затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом. Когда восстановят энергоснабжение, никто не говорит.
16: Страдают от коммунальной аварии и в детских поликлиниках Калининграда. Так, в подвалах двух зданий обнаружили протечки и скопление воды из-за неисправных труб. Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по улице Горького и Уральской. В ответ Минздраве быстро нашли виноватых. Дескать, несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. И проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей детей. В ведомстве также поспешили заверить, что, мол, воду откачали, неприятного запаха в помещениях поликлиник сейчас нет. К тому же Минздрав обратился в Министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок. Но речь идет далеко не об одной аварии. На улице Горького коммунальные сети всего дома находятся в плачевном состоянии. Поэтому разовые откачки никак не решат вопрос, обращает внимание депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова.
18: Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим вообще ненормально. Так быть не должно. Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной, а власти дистанцируются от решения давно назрелых коммунальных вопросов.
16: Наверное, потому что конкретные действия просто не успевают за рассуждениями. На минувшей неделе губернатор, выступая с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год, утверждал, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей Калининградской области. В частности, среди таких Алексей Беспрозванных называл комфортную среду проживания, модернизацию коммунально-социальной сферы и справедливое развитие региона. Но это, как оказалось, все на словах. А на деле Беспрозванных одобрил строительство в природоохранных зонах, что вызвало беспокойство экологов и возмущение активистов, борющихся за сохранность природной среды.
19: Губернатор подписал постановление, которое расширяет полномочия Минприроды. Теперь ведомство сможет выдавать разрешение на строительство и реконструкцию капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях, а также быстро разрешать ввод объектов в эксплуатацию. Это должно упростить бюрократические процедуры для застройщиков, работающих на таких землях. Раньше согласование требовало больше времени или участия федеральных структур. Теперь процесс становится региональным. Речь идет о территориях, которые формально должны находиться под особой природной защитой. То есть у чиновников появляется возможность согласовывать строительство прямо в природоохранных зонах.
16: С одной стороны, это может ускорить возведение нужной инфраструктуры. С другой, возникает закономерный вопрос о контроле. А не станет ли упрощение процедур причиной для злоупотреблений? Тем более, когда строительство на охраняемых территориях всегда балансирует на грани между хозяйственной необходимостью и сохранением природы. Кроме того, на фоне массовой застройки побережья и постоянных конфликтов вокруг вырубки лесов в Светлогорске, Отрадном и на Куршской косе, такое решение выглядит как еще один шаг к ослаблению природоохранных ограничений и разрешению массовых вырубок деревьев в Калининградской области. И это тогда, когда экологи и общественники уже много лет предупреждают, что любое расширение застройки на особо охраняемых природных территориях ведет к уничтожению лесов, берегов и дюн, которые раньше были защищены от коммерческого освоения. Но, как говорится, деньги не пахнут, и главное – создать нужную ширму. Недавно губернатор своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию и собирают подписи против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц.
20: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
16: Стоит отметить, что Куршская коса – уникальная природная территория и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть лесов на косе была высажена вручную для защиты дюн от разрушения, а масштабная застройка может нанести серьезный ущерб экосистеме, предупреждают эксперты. Собранные подписи под петицией против строительства «Стены смерти» планируют направить в Генпрокуратуру и правительство Российской Федерации. Возымеет ли это хоть какой-то положительный эффект, сказать сложно. Одно ясно точно. После последних принятых региональных законов о зеленых насаждениях, вырубка парков под застройку станет проще, а ответственность застройщиков еще меньше. При этом при активном строительстве нерешенным остается дефицит социальной инфраструктуры. Например, калининградцы с улицы Арсенальной уже несколько лет бьют тревогу, ведь тротуар заканчивается у супермаркета, до поликлиники на Сельме добираться больше часа с пересадками, а ближайшую школу еще только обещают построить. Местные мамы, кстати, рассказывают, что единственное, единственный способ попасть в садик – это вставать в 7 утра и ловить автобус на остановке без тротуара. Вот так и живем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Губернатор без прозванных подписал постановление, которое разрешает региональному министерству природных ресурсов самостоятельно выдавать разрешение на строительство капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках, в национальных парках, на землях, которые по закону вообще не предназначены для коммерческой застройки. Раньше любой проект строительства на заповедной земле проходил обязательную государственную экологическую экспертизу в Москве. Федеральные эксперты, независимые от местного губернатора, которых он не назначает и не увольняет. Это был долгий и неудобный для застройщиков процесс, но именно поэтому он и существовал. Федеральный контроль – это единственное, что мешало полностью отдать заповедники под стройку. Теперь этого контроля нет. Минприроды подчиняется губернатору. Губернатор подписал постановление. Круг замкнулся. И мы с вами понимаем, что такие постановления не подписывают из любви к природе. Земля на Кужской косе в поселках Лесной и Рыбачий и первая линия побережья в Светлогорске или Отрадном – это самый дорогой земельный актив в Калининградской области. Одна сотка под коммерческое освоение на берегу – от 3 до 5 миллионов рублей. Участок под крупный апарт-отель – это уже сотни миллионов. Доход с продажи квадратных метров в готовом комплексе – вообще миллиарды. Вот и вся мотивация для постановления. Конкретный пример уже есть. Поселок Рыбачий. Компания «Спецавтотранс» продвигает там гостинично-рекреационный комплекс с искусственным земельным участком и оградительным молом. Это означает, что застройщики намывают землю прямо в море, строят защитную дамбу и ставят на дюнах каскад остекленных зданий. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории, которую признали достоянием всего человечества. Но инвесторов это не остановило. Орнитологи и экологи дали этому проекту официальное название – «Стена смерти». Не для красного словца. Остекленные здания встанут прямо на пути векового миграционного коридора перелетных птиц. Через Куршскую косу ежегодно пролетают миллионы птиц. Это один из важнейших миграционных путей в Европе. Стеклянная стена поперек коридора – это для них массовая гибель. Плюс к этому то, что дюны держатся корневой системой лесов, которая складывалась столетиями. Масштабная бетонная стройка разрушит эту систему. И тогда дюны начнут двигаться. Это не страшилка, это геология. А теперь самое циничное. Без прозванных публично заявлял о запрете застройки Кужской косы. Правильные слова – забота о природе. Но юридически соглашение правительства Калининградской области с застройщиком «Спецавтотранс» продолжает действовать. До 2028 года. В мае проект демонстративно отозвали с публичных слушаний, но не отменили. Отправили на якобы устранение технических ошибок. Но по факту инвестор от строительства не отказался. Просто он теперь немного подождет, пока люди забудут и успокоятся. И вот что важно понять. Это не первый раз, когда происходит беспредел. Калининградские застройщики годами уничтожают уникальный ландшафт области при прямом содействии чиновников. Самый известный пример – апарт-отель «Баден-Баден» в Светлогорске, который был построен прямо на береговом склоне, несмотря на многолетние протесты горожан и судебные иски. Он там до сих пор и уже провоцирует природные процессы. Без корневой системы склон держаться не может и медленно сползает. Вырубка зелени на береговых откосах Светлогорска и Отрадного уже привела к активизации оползней. Масштабное освоение дюн и тяжелые бетонные набережные меняют береговую динамику. Естественные песчаные пляжи просто исчезают. а на их месте появляются закрытые территории элитных отелей и разрушающаяся береговая линия. Доступные курортные зоны и вековые леса заменяются заборами с охраной. Правительство, которое должно защищать заповедники, за два дня провело постановление, открывающее их для застройки. И кажется, что всем просто наплевать на то, что будет с регионом через 5, 10 или 100 лет. На аквапарк «Белая дюна» в Светлогорске в бюджете нашлось 4 миллиарда рублей государственных кредитов. А на защиту экологии сколько потратили? 0 рублей. А сколько еще чиновникам нужно заработать, чтобы они успокоились и, наконец, перестали продавать за копейки то, что им даже не принадлежит? Строительная техника уничтожает вековые сосны ради очередного бетонного забора. Калининградская экосистема уникальная. Она могла бы стать известным на весь мир местом отдыха для миллионов туристов. Туристы со всего света ехали бы сюда смотреть на дикую природу, а не на частные виллы. Но вместо этого регион превращают в серую строительную площадку. Это происходит из-за того, что чиновники не думают хотя бы на один шаг вперед. Сегодня кажется, что ничего катастрофического, если построить еще одну гостиницу, не произойдет. Инвесторы обещают новые рабочие места, но на деле просто забирают себе лучшие куски земли под предлогом развития области. Проплаченные администрацией эксперты успокаивают людей рассказами про то, что мы даже не заметим изменения экологии. Для нашего поколения может и так, но время летит быстро, даже слишком быстро. Прибрежные города уже задыхаются от автомобильных пробок и строительной пыли. Канализационные системы прибрежной зоны не справляются с такой нагрузкой. Через несколько десятков лет изнасилованный застройками регион превратится в пустыню, и потом его просто бросят. Вырубленные леса не вырастут заново, а исчезнувшие песчаные дюны уже никто не восстановит. Москвичи продадут свои квартиры у первой линии и купят недвижимость в Турции или в Сочи. Богатые покупатели уедут искать новые красивые места, как только здесь закончится чистый воздух. Приезжие застройщики заберут деньги и оставят региону только разбитые дороги. А с чем останутся местные люди? Где они будут отдыхать? У меня нет ответов. Поэтому следите за этой историей. Она еще не закончилась. И услышимся в новом выпуске. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
21: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
1: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
2: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
1: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге мы сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы федерального, региональных бюджетов.

0: канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Военный эксперт Андрей Клинцевич о тысячах дронов, которые ежедневно будут лететь на Россию.
3: Масштабы цифр очень большие. Вот, поэтому они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Я был на заводе, который выпускает зенитные ракеты. Это сложнейшие головки самонаведения, это точнейшая механика, это гироскопы, это очень высокие скорости. И, конечно, противник рано или поздно будет пытаться переломить вот этот тренд и выпускать их больше, чем мы делаем ракет. Отсюда вывод какой? Если мы не начнем воздействовать на центры производства средств поражения на территории Европы, фактически тылы Украины, нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
1: Криминальные новости.
4: В Петербурге подростки устроили кровавую резню после ссоры. Пострадавший получил 25 ударов ножом, но чудом выжил. По данным базы, конфликт между двумя парнями 17 и 15 лет вспыхнул в заведении быстрого питания на Выборгском шоссе. Для решения вопроса между собой они вышли на парковку, но драка сразу переросла в поножовщину. Старший выхватил нож и 25 раз ударил школьников в живот, грудь и руки. Очевидцы постарались остановить вооруженного ножом подростка, незамедлительно вызвали скорую помощь. Несмотря на тяжелейшие ранения, пострадавший школьник выжил. Его госпитализировали в реанимации с сильной кровопотерей. По данному факту правоохранители проводят проверку. Суд оставил на свободе участника СВО, который пригрозил зарезать жену, просившую его не пить, и отрезать головы приехавшим на вызов силовикам. Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил 2 года лишения свободы условно контрактнику Илье Яковлеву по уголовному делу об угрозе убийством и применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, вечером 4 ноября прошлого года Яковлев, находясь в отпуске, выпивал алкоголь, что не понравилось его жене. В ответ он пригрозил женщине, что зарежет ее. Для убедительности взял в руки кухонный нож. Позже в квартиру приехали сотрудники полиции, которых по просьбе жены вызвал отец Яковлева. Они потребовали, чтобы военный успокоился, перестал угрожать супруге и проехал с ними в отдел полиции. Не желая подчиняться требованиям сотрудников, он высказал в их адрес угрозу убийством, а именно сказал, что отрежет им головы, после чего проследовал на кухню квартиры, где взял в руку кухонный нож в подтверждение своей угрозы, говорится в приговоре. После этого полицейские отобрали у Яковлева нож, надели на него наручники и увезли с собой. Это уже не первая судимость для военного. В 2022 году ему назначили 300 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде. В Люберцах неизвестный из окна расстрелял из пневматического ружья группу подростков во дворе. По данным базы, 14-летний Олег сидел с друзьями на аллее на Егорьевском шоссе вечером 14 мая. По словам мальчиков и их родных, ребята не шумели, а играли в телефон. В какой-то момент Олег встал и тут же получил пулю в спину. Парень побежал домой. Вместе с мамой они обратились к медикам. Из лопатки вынули пулю от пневматического ружья. После этого семья пошла в полицию. Следователи подмосковного СК завели уголовное дело по статье хулиганства. По предварительным данным, стрелок находился на 3-м этаже дома напротив аллеи. Сейчас его ищут. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
5: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке. И копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом из жизни народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран.

0: все, что не попадя. Любую демократию, любые права. И совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
2: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
3: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
2: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
4: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
2: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
3: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
2: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о возможной роли Пекина в мирных переговорах с Киевом.
6: Накануне визита Дональда Трампа в Китай Марко Рубио дал большое интервью идейно близкому нынешней администрации телеканалу Fox News. Среди прочего, госсекретарь США говорил и об Украине. Он повторил фразу о том, что переговоры застопорились. Однако глава Госдепа назвал украинскую армию самой сильной в Европе. Что касается мирного процесса, то, по словам Рубио, только Соединенные Штаты способны выступать эффективным посредником. Хотя, если кто-то хочет помочь, пусть попытаются. Мы, как говорится, не против. Как известно, на сегодня помочь пытается Европа. Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что да, США действительно на сегодня единственный посредник. Что же касается Старого Света, они таковым быть не могут, поскольку фактически являются стороной конфликта, стороной враждебной. Иными словами, Кремль отверг возникшие было сомнения относительно исчерпания американской миротворческой миссии. Тем временем возникла серьезная интрига относительно участия во всем этом Китая. Известно, что в ходе саммита в Поднебесной Трамп и Си Цзиньпин Украину обсуждали, однако пока что без какой-либо конкретики. Президент Соединенных Штатов не раз говорил о том, что Пекин мог бы во всем этом помочь. Ранее такие попытки уже делались. Закончилось все это безрезультатно. Правда, тогда не было Дональда Трампа с его страстью заключать сделки. По идее, такая сделка могла бы в идеале стать прообразом новой мировой архитектуры, о которой сейчас так много говорят и которая очень нужна. Верится в подобный сценарий с большим трудом. Но теоретически всякое может быть. Так вот, следом за Дональдом Трампом в Китай отправляется и Владимир Путин. Визит официально анонсирован кремлевской пресс-службой. По логике вещей, Украина должна стать главной темой на переговорах. Не стоит пытаться спрогнозировать результат этой поездки. Но как бы то ни было, это действительно шанс найти наконец-то долгожданное решение. В таком случае председатель Си вполне может стяжать лавры миротворца и даже потеснить Трампа с этой позиции. Возможно, у них на этот счет есть негласная договоренность. Опять же, не будем гадать. Но в заключение приходится опять говорить одно и то же. Надежд на подобное развитие событий, как и раньше, совсем немного.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
7: Товарищи, это Химки.
2: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
8: Взрывов, орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
2: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
3: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
2: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
4: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
2: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
9: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
2: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
10: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
11: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
12: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Генпрокуратура взялась за призывников. Прокурорам приказали взять под тотальный контроль мобилизацию. Что это значит? В шаге от жесткого контроля оказалась вся система призыва и мобилизации. В распоряжении журналистов оказался проект приказа Генеральной прокуратуры. Судя по документу, ведомство берет под жесткий надзор весь цикл формирования мобилизационного ресурса страны. Отныне под прицелом прокуроров не только военкоматы, но и школы, вузы, предприятия и даже силовые ведомства. Спрятаться от повестки на работе или за студенческой партой больше не получится. Прокурорам приказали отслеживать каждый шаг потенциального призывника от зачисления в университет до увольнения с работы.
13: Этот документ фактически превращает Генпрокуратуру в главного надзирателя за мобилизацией. Прокуроры будут тотально проверять работодателей, как ведутся личные карточки сотрудников, вовремя ли передаются данные в военкоматы. Под жесткий аудит попадут все отсрочки и брони. Любая ошибка отдела кадров или руководства вуза теперь будет трактоваться как срыв оборонного заказа со всеми вытекающими уголовными последствиями.
2: Новый приказ обязывает прокуроров лично следить за тем, как проходит своевременная явка граждан по повесткам. Очевидно, что система электронных реестров и облав выходит на новый уровень, когда за каждым военкомом теперь будет стоять прокурор, требующий выполнения плана любой ценой, говорит юрист Людмила Комарницкая.
14: Для простых граждан это означает, что лазеек больше нет. Раньше можно было договориться в военкомате, найти зацепку в диагнозе или получить фиктивную бронь на предприятии. Теперь прокуроры будут перепроверять законность каждой отсрочки. На бизнес ложится колоссальное давление. Директоров компаний фактически заставляют работать агентами военкоматов под угрозой прокурорских проверок и закрытия предприятий.
2: Такое экстренное подключение тяжелой артиллерии в лице Генпрокуратуры свидетельствует лишь об одном – скрытый дефицит живой силы на фронте достиг критической отметки. А стандартные методы военкомов больше не работают, считает зет-блогер Романов.
15: Мы видим, что система мобилизации в России буксует, добровольцы за деньги заканчиваются, выбивать контракты пытками в колониях, как в Пензе, бесконечно нельзя. Поэтому Кремль включает репрессивный аппарат на полную мощность. Прокуратура здесь нужна не для защиты прав призывников, а как карательный орган, который должен выжать из экономики и системы образования последний человеческий ресурс. Это явный признак подготовки к новому, еще более масштабному этапу принудительной мобилизации.
2: Когда проект приказа будет подписан окончательно, система воинского учета превратится в единый цифровой концлагерь, где прокурорский надзор станет гарантией того, что от отправки на фронт не спасет ни статус, ни дефицитная профессия. Пока Минобороны заявляет, что все идет по плану, жесткие директивы Генпрокуратуры доказывают обратное. Но эксперты считают, что экономика к тотальной потере рабочих рук даже ради СВО не готова. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года, и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
17: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
16: Да, цифра шокирует, но...
17: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
16: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
17: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
16: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
17: Ну, ожидаемо.
16: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
17: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
16: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
17: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
16: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки. Напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
17: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
16: Почему?
17: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
16: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
18: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
16: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
18: Ничего себе.
16: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
18: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
16: Думаешь, дело только в технологиях?
17: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
16: Ну да, все автоматизировано.
17: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
16: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
17: А кто тогда?
16: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
17: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
16: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
17: В смысле?
16: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
17: А, то есть они просто тянули время?
16: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
17: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста.
16: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25, а то и 30%.
17: Жесть.
16: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
17: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
16: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
17: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в три смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
16: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
17: И как же?
16: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
17: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
16: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
17: Ага.
16: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
17: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
16: Оптимизировать штат.
17: Увольнять?
16: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод — это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
17: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф: да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
16: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
17: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
16: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
17: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
16: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
17: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
16: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
17: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
16: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
17: С такой волчьей записи в трудовой книжке потом вообще никуда не устроиться.
16: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
17: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
16: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
17: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
16: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
17: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
16: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
19: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
16: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
19: Почему?
16: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
19: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
16: Цифры Росстата?
19: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? И эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
16: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
19: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
16: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
19: Копейки.
16: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
17: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
16: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
17: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
16: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
17: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
16: Это правда.
17: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
16: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
17: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин. прекаризация, тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
16: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
17: Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
3: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
2: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
4: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
2: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
3: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
2: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений и на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
21: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
22: Уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
20: Главные новости дня.
23: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
24: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
23: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
25: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
23: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году, по сравнению с предыдущим, сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
26: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 с небольшим процентом от ВВП.
23: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
0: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
20: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет на Москву и Московскую область.
6: Враг будет выбивать энергетическое кольцо столицы, нефтехранилища, заводы, стратегическую инфраструктуру, сеять хаос и панику. Никакого завершения войны не будет. Европа им обещает вступить в войну против России наполно. Поэтому страны по границе с Россией начинают окапываться, а другие, как Германия, запретили выезд мужчинам. Они уже наладили разветвленную сеть производства дронов различного типа. Наводные, наземные, воздушные. Они готовят своих военных и военных Украины. Нам бы тоже надо включить активную фазу. Открыть подготовку не только по беспилотникам, но и готовить инженеров, группы противовоздушной обороны, создавать больше мобильных групп по противодействию дронам. Нужна мобилизация для тыла, чтобы мы были готовы. И это все нужно было делать, но вчера.
5: Теперь нигде не безопасно. Военкор Живов о том, чем Киев атаковал Москву.
7: Украина применила новые реактивные боеприпасы «Барс». По данным противника, это компактный беспилотник самолетного типа с дальностью 800 километров и мощной боевой частью. Аппарат выполнен по схеме среднеплана с размахом крыла около 2 метров. Оснащен реактивным двигателем над фюзеляжем и изготовлен из композитов. Отмечается, что конструкция позволяет менять типы двигателей без серьезной переработки. Эти дроны разработаны частной украинской компанией, название и точная стоимость не раскрываются. Отсутствие бюрократии позволило быстро наладить серийное производство. Уже фиксировались одновременные пуски до 100 аппаратов. Такие количества перегружают любую защиту. Это и есть украинская система создания ударного оружия в действии. К сожалению, весьма действенная.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская Почта.
2: Нездоровье, неуважение. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
8: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
2: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
9: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
2: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
10: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
2: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Летающая смерть. Военкор под Дубный о новой украинской бомбе.
12: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв», цитата, «объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
11: «Безумный Макс», Иван Отраковский о мошенничестве в национальном мессенджере.
13: Аккаунты Макса массово выставляют на продажу в Даркнете. Ежедневно там появляется до 1000 объявлений, пишет Коммерсант. Стоимость одного аккаунта может составить до $250. В Министерстве внутренних дел заявили, что мошеннические колл-центры арендуют такие аккаунты и используют их для звонков россиянам. Просят предупредить близких. Самый надежный мессенджер, говорили они. Защитим вас от мошенников и так далее. А в итоге, как я и предупреждал, дырявое нечто на раскрутке и насильственном загоне, в который высокопоставленные чиновники зарабатывают огромные деньги, совершая антиконституционное и уголовно наказуемое деяние. Мало того, много специалистов прямо говорят, это прямая диверсия против государственности. Я такого же мнения.
5: Бельгия удвоила число F-16, которое она передаст Киеву. Вот что об этом пишет военкор Поддубный.
12: На Украину истребители якобы прибудут не ранее, чем через 2 года. Правда, это может быть и не через, а в течение. Тогда это совсем другое дело. Тонкости перевода. В Брюсселе набросали примерный план поставок более чем 5 десятков птичек. Но реализовать его удастся, если бельгийские военно-воздушные силы начнут получать заказанные ранее молнии. Напомню также, что на сегодня главными поставщиками F-16 для Киева выступают Нидерланды, Дания и Норвегия. Бельгия в этой кампании на позиции отстающих в авиационной коалиции. Теперь, видимо, под косыми взглядами партнеров, Брюссель решил ускорить и обновление своего истребительного парка, и поддержку нашего противника. Такие не очень приятные новости, что они там уже соревнуются, кто Украине больше техники отгрузит. Демилитаризация, наоборот.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум 100 летела на Москву. Шок, паника и сирена. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
1: Товарищи, это Химки

0: Власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
1: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни смс-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
2: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
3: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о мирных переговорах по Украине и о поездке президента Путина в Китай.
6: Московский регион в ночь с субботы на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе и по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали, скажем так, непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, что все эти события еще больше подлили масло в огонь. Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что дух Анкориджа на сегодня практически улетучился. Одновременно с этим были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывести войска только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о четырех областях, которые официально стали частью Российской Федерации. Владимир Зеленский со своей стороны категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается два варианта. Либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат. С тем, чтобы это дало бы, наконец, конкретный результат. Киев явно демонстрирует, что готов к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте, что, мол, вопрос этот обсуждался, и он очень хотел бы, чтобы противостояние поскорее бы закончилось. Однако подробности не раскрываются. Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин этот самый новый формат переговоров предложит. Нельзя исключать, что глава Белого дома как бы отошел в сторону, чтобы дать возможность

0: председателю КНР взять игру на себя. Тем более, что общий посыл визита Трампа – это сохранение мировой стабильности. США и Китай, как две сверхдержавы, должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету Земля от сползания к катастрофе. Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье. Продолжать вооруженное противостояние или же хотя бы поставить его на паузу? Первый сценарий видится более вероятным. В этом случае конфликт переходит в очередной, опять же раз, на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, их отсутствие тоже по-своему положительный момент, поскольку появится какая-никакая ясность относительно того, что ждать дальше. Хуже всего неопределенность. Хотя насчет всего этого вполне можно поспорить.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 19 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 19 таракан на солнышко. Да, тем более на фоне 5 месяца энергии иерофанта, который требует порядка, обучения и следования традициям, солнышко превращает этот день в настоящий праздник успеха и процветания. И если иерофант дает нам правильную дорогу, то солнце освещает ее очень ярким светом. Это гарантирует, что ваши усилия будут замечены, оценены по достоинству. Это день триумфа, когда вот все, что вы сеяли с начала месяца, начинает давать золотые всходы. Энергия 19-го аркана – это радость, изобилие, творческий подъем, и в этот день важно проявлять щедрость и светить окружающим своим оптимизмом. Это идеальное время для презентации, может быть, запуска новых проектов, укрепления авторитета, тем более под влиянием, опять же, 5-го месяца. Ваша популярность должна опираться на экспертность и знание своего дела. И в этот день энергия Солнца – это не просто удача, а закономерный результат вашего профессионализма. Это один из самых благоприятных дней в году для того, чтобы стать центром внимания, может быть, повести за собой команду, вдохновлять их своим примером и внутренним огнем. А теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 9 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 25. 2 плюс 5 – семерочка. Это у нас вибрации колесницы. Это символ прорыва, скорости, победы и движения. И здесь, представьте, возникает просто феноменальное сочетание, потому что энергия триумфа солнышка 19 встречается со скоростью колесницы семерочка. И все это на базе 5 месяца традиции иерофанта. Это создает энергию такого солнечного прорыва. Вы не просто побеждаете, вы делаете это стремительно и очень эффектно. Тем более Луна у нас в этот день находится в фазе растущего серпа и переходит в знак рака. Это добавляет дню эмоциональной глубины, заботы. Здесь ваш успех должен приносить пользу не только вам, но и вашей семье, то есть близким, коллективу, окружающим, родным людям. С практической и финансовой точки зрения 19 мая – день такого крупного чека. В бизнесе это лучшее время для заключения сделок, которые требуют публичности, доверия. Однако помните, что на 19 мая еще выпадает Всемирный день честной игры. Это прямое указание от пространства действовать максимально этично. То есть в финансах удача на стороне тех, кто инвестирует в будущее, в образовательные проекты, которые приносят радость людям. Здесь юмор дня в том, что вы как отличник на школьной линейке, который получает золотую медаль под аплодисменты всей школы, да? Окружающие будут тянуться к вам за советом, за мудрым светом, и ваша задача оставаться при этом простым и искренним. Вечер стоит в таком случае провести в кругу семьи, в атмосфере уюта, душевного тепла, ведь Луна в Раке требует всегда такого возвращения в гнездо после, тем более, дневного триумфа, и вы сможете завершить этот день с ощущением огромного счастья, понимая, что ваш путь освещен не только внешними успехами, но и внутренним светом вашей души, а также ваших родных и близких. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Официальный сайт Пентагона по сбору данных об аномалиях зафиксировал невероятные 500 000 000 посещений, став самым популярным ресурсом ведомства. Люди со всего мира ринулись изучать рассекреченные файлы, чтобы своими глазами увидеть, какие именно объекты годами преследуют американских пилотов и почему военные больше не могут называть это просто ошибкой радара. Когда вы заходите в этот цифровой архив, первое, что бросается в глаза, это карта горячих точек, где неопознанные объекты появляются чаще всего. Судя по документам, аномалии обожают побережье США, Ближний Восток и Южно-Китайское море. Это не просто случайные огни в небе, а систематическое присутствие. Военные описывают эти объекты как серебристые или полупрозрачные сферы, диски или знаменитые цилиндры Тик-Так. Самое поразительное в этих отчетах — технические характеристики. Объекты демонстрируют то, что эксперты называют невероятной маневренностью. Они могут висеть неподвижно при штормовом ветре, а затем мгновенно ускоряться до скоростей, которые разорвали бы на части любой человеческий самолет. И все это без видимых двигателей или инверсионных следов. В одном из отчетов описывается случай над Средиземным морем, где объект в форме шара преследовал истребитель, буквально играя с ним в воздухе. Пилоты, зажатые перегрузками, с изумлением наблюдали, как гладкая сфера без крыльев и хвоста обходит их на виражах. Директор управления AARO Тим Филлипс подтверждает, что ведомство сейчас обрабатывает сотни новых заявок, и многие из них — это не просто свет в ночи, а четкие видеозаписи и данные сенсоров. Эти файлы показывают, что объекты часто ведут себя так, будто изучают наши военные возможности, появляясь именно во время учений или вблизи закрытых зон. Существуют смелые теории, озвученные даже в стенах Конгресса. Исследователи и бывшие разведчики, такие как Дэвид Граш, утверждают, что правительство США десятилетиями владеет фрагментами этих аппаратов и даже биологическими образцами нечеловеческого происхождения. Самая фантастическая версия гласит, что это не пришельцы из далекого космоса, а путешественники из других измерений или даже наше собственное будущее, использующее технологии манипуляции пространством и временем. Некоторые аналитики полагают, что эти объекты используют энергию вакуума, что позволяет им перемещаться в воде и воздухе с одинаковой легкостью, не создавая звуковых ударов. Научное сообщество, впрочем, настроено куда более прагматично. В свежем отчете Пентагона прямо говорится: убедительных доказательств того, что эти явления связаны с инопланетянами, пока нет. Ученые объясняют большинство случаев сенсорным обманом или новыми типами разведывательных дронов, которые запускают другие государства. В архивах есть примеры, когда загадочный объект оказывался обычным метеозондом, который под определенным углом освещения и при движении самолета на огромной скорости казался стремительным диском. Даже серебристые сферы часто идентифицируются как воздушные шары или коммерческие беспилотники, незаконно запущенные в зону полетов. Однако вывод всей этой истории заключается в том, что даже после всех официальных развенчаний остаются те самые несколько процентов случаев, которые наука объяснить все же не может. Это и держит в напряжении 500 000 000 человек. В финале этих отчетов часто стоит пометка «неизвестно». И именно это слово манит нас больше всего. Секретные файлы показали нам не инопланетян в тарелках, а ограниченность нашего восприятия. Мы смотрим на эти зернистые кадры и понимаем, охота за истиной только начинается. Правительство больше не скрывает сам факт существования аномалий. Оно признает, небо полно загадок, которые нам еще только предстоит разгадать. Каждый отчет, каждая фотография в этом архиве — это вызов нашему интеллекту и нашей смелости признать, что мы не одни, если не во Вселенной, то, как минимум, в своих поисках смысла среди звезд. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 19 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Эйвас. Это символ трансформации, это внутренний рост и защита. Классный день, когда вас охраняют высшие силы, а жизненные испытания ведут к мудрости. Вот любой опыт, он вам нужен, который случится с вами в этот день. И Эйвас напоминает, путь может быть трудным, но он ведет вас вверх. Так что в работе это, конечно же, возможное проявление стойкости, терпения. Прогресс идет, но не линейно. Понимаете, это будет то очень классный день, то наоборот. То есть нужно просто адаптироваться и уметь адекватно реагировать на вот такие вот качели, да? Возможно, придется пересмотреть стратегию или может пройти через трудности, но это лишь проверка вашей устойчивости, вашего умения адаптироваться. В такой день выигрывают те, кто не сдается на полпути. В отношениях это время каких-то глубоких разговоров, пересмотра ценностей. Возможно, отношения проходят темный лес, но это не тупик, это переход. А так всегда бывает, да, вот кризисные моменты для того, чтобы выйти на новый уровень отношений, на новую ступенечку. Но и не бегите от сложностей, ни в коем случае. Они ведут к некому укреплению связи, это на благо. А вот кто одинок, руна советует сосредоточиться на себе. Трансформация начинается изнутри. Как только вы фокус внимания переведете на то, что я так желаю быть в отношениях, а вот на себя, что я хочу, как я наполняюсь, что делает меня счастливым. Вот только тогда и придет ваш человек к вам, понимаете? Потому что вы сосредоточены на себе и собственном счастье. По здоровью это хорошее время для очищения, для духовных практик, работы с телом, может через йогу или к остеопату сходите, тоже полезно. Уделите внимание позвоночнику, спине, корневой энергии. Это также период, когда организм может исцеляться на глубинном уровне. То есть помогут и энергопрактики, да? Может быть, сходите, поработайте с подсознанием, потому что все наши проблемы по здоровью – это психосоматика. То есть врач всегда вам вылечит следствие, а саму причину уже надо лечить самому и поработать со своей головой. Так что напоминаю, вы сильнее, чем думаете. В такой день вы дерево, которое укорененное в земле и тянется к свету. Так что позвольте этим трансформациям случиться, и это только вам на благо. Принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил Владимиру Путину о том, что российская экономика догнала американскую.
5: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
6: 43,
5: да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
6: Угу.
5: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
4: Экономист Андрей Никитин объясняет, почему данные Минэкономразвития – это манипуляция со статистикой.
7: Министр Решетников показал президенту красивую графику, продогоняющую Америку экономику России. Для этого чиновники использовали паритет покупательной способности. Это расчет стоимости условной корзины товаров в разных странах. По этой методике один российский рубль внутри страны искусственно приравнивается к большему количеству ценностей. Если пересчитать доходы российских граждан в реальные доллары, разрыв с американцами составит почти 6 раз. Даже по удобной для министерства шкале цифры из доклада не сходятся с независимыми данными Международного валютного фонда. Российская экономика на бумаге росла за счет рекордных оборонных заказов на танки и снаряды. Военная продукция увеличивает показатели БВП, но никак не повышает уровень жизни обычных людей. Сравнение с европейскими странами также выглядит, мягко говоря, некорректным. Ведь среднестатистический поляк или немец все равно богаче россиянина. За кадром доклада остались свежие цифры текущего падения производства и огромный дефицит государственного бюджета. Называть резкое замедление хозяйственной жизни структурной перестройкой – это попытка замаскировать реальные проблемы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Коммунальный коллапс. Более 1500 калининградцев несколько суток сидят без света и воды. А где же обещанная комфортная среда проживания? Авария с потопом. На двух улицах Калининграда затопило подвалы детских поликлиник. Снова виноваты старые трубы. Губернатор дал добро на строительство прямо в природоохранных зонах. Теперь уничтожение лесов и дюн поставили на поток ради коммерческой прибыли. Итак, в Калининграде в доме номер 30 на улице Согласия 1500 жильцов еще перед выходными остались без главных благ цивилизации. В девятиэтажке нет света и горячей воды, да и лифты, понятное дело, не работают. Но самое печальное, что ни власти, ни управляющая компания никак не реагируют на обращения людей. Жильцы рассказывают, что еще вечером 14 мая в доме загорелось водно-распределительное устройство. Пожарные оперативно потушили электрощит, и после этого вся многоэтажная обесточена.
8: К нам приезжал представитель управляющей компании «Идида Стройинвест» с обещаниями устранить проблему в течение пятницы. Но до сих пор ничего не сделано. Нет света, не работают лифты, нет горячей воды на верхних этажах. Обращение в приемную губернатора, прокуратуру, правительство области, «Янтарь-Энергосбыт» результата не дали. Мы беспокоимся, что поломка не будет устранена. В доме на верхних этажах проживает много пожилых людей, которые не имеют возможности спуститься и подняться, жалуется жительница дома Ирина.
2: Калининградцы не скрывают, что очень обеспокоены, что их проблема остается без внимания городской единой дежурно-диспетчерской службы энергетиков и коммунальщиков. Тем более на звонки сотрудники управляющей компании не отвечали, а без их согласия никто ничего делать не хочет. Рассказывает еще одна жительница пострадавшего дома Екатерина.
8: Приезжали электрики, но, по их словам, они не могут приступить к ремонту, так как управляющая компания не давала на это разрешения. А затем выяснилось, что нужны какие-то документы и необходимые расходники для ремонта, что затянет ремонт и подачу света в дом. Когда восстановят энергоснабжение, никто не говорит.
2: Страдают от коммунальной аварии и в детских поликлиниках Калининграда. Так, в подвалах двух зданий обнаружили протечки и скопление воды из-за неисправных труб. Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по улице Горького и Уральской. В ответ Минздраве быстро нашли виноватых. Дескать, несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. И проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей детей. В ведомстве также поспешили заверить, что, мол, воду откачали, неприятного запаха в помещениях поликлиник сейчас нет. К тому же Минздрав обратился в Министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок. Но речь идет далеко не об одной аварии. На улице Горького коммунальные сети всего дома находятся в плачевном состоянии. Поэтому разовые откачки никак не решат вопрос, обращает внимание депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова.
6: Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим вообще ненормально. Так быть не должно. Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной, а власти дистанцируются от решения давно назрелых коммунальных вопросов.
2: Наверное, потому что конкретные действия просто не успевают за рассуждениями. На минувшей неделе губернатор, выступая с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год, утверждал, что усилия всех ветвей власти консолидированы на приоритетах жителей Калининградской области. В частности, среди таких Алексей Беспрозванных называл комфортную среду проживания, модернизацию коммунально-социальной сферы и справедливое развитие региона. Но это, как оказалось, все на словах. А на деле Беспрозванных одобрил строительство в природоохранных зонах, что вызвало беспокойство экологов и возмущение активистов, борющихся за сохранность природной среды.
9: Губернатор подписал постановление, которое расширяет полномочия Минприроды. Теперь ведомство сможет выдавать разрешение на строительство и реконструкцию капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях, а также быстро разрешать ввод объектов в эксплуатацию. Это должно упростить бюрократические процедуры для застройщиков, работающих на таких землях. Раньше согласование требовало больше времени или участия федеральных структур. Теперь процесс становится региональным. Речь идет о территориях, которые формально должны находиться под особой природной защитой. То есть у чиновников появляется возможность согласовывать строительство прямо в природоохранных зонах.
2: С одной стороны, это может ускорить возведение нужной инфраструктуры. С другой, возникает закономерный вопрос о контроле. А не станет ли упрощение процедур причиной для злоупотреблений? Тем более, когда строительство на охраняемых территориях всегда балансирует на грани между хозяйственной необходимостью и сохранением природы. Кроме того, на фоне массовой застройки побережья и постоянных конфликтов вокруг вырубки лесов в Светлогорске, Отрадном и на Куршской косе, такое решение выглядит как еще один шаг к ослаблению природоохранных ограничений и разрешению массовых вырубок деревьев в Калининградской области. И это тогда, когда экологи и общественники уже много лет предупреждают, что любое расширение застройки на особо охраняемых природных территориях ведет к уничтожению лесов, берегов и дюн, которые раньше были защищены от коммерческого освоения. Но, как говорится, деньги не пахнут, и главное – создать нужную ширму. Недавно губернатор своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Куршской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию и собирают подписи против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц.
10: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
2: С Стоит отметить, что Курская коса – уникальная природная территория и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть лесов на косе была высажена вручную для защиты дюн от разрушения, а масштабная застройка может нанести серьезный ущерб экосистеме, предупреждают эксперты. Собранные подписи под петицией против строительства «Стены смерти» планируют направить в Генпрокуратуру и правительство Российской Федерации. Возымеет ли это хоть какой-то положительный эффект, сказать сложно. Одно ясно точно. После последних принятых региональных законов о зеленых насаждениях, вырубка парков под застройку станет проще, а ответственность застройщиков еще меньше. При этом при активном строительстве нерешенным остается дефицит социальной инфраструктуры. Например, калининградцы с улицы Арсенальной уже несколько лет бьют тревогу, ведь тротуар заканчивается у супермаркета, до поликлиники на Сельме добираться больше часа с пересадками, а ближайшую школу еще только обещают построить. Местные мамы, кстати, рассказывают, что единственный способ попасть в садик – это вставать в 7 утра и ловить автобус на остановке без тротуара. Вот так и живем. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Губернатор без прозванных подписал постановление, которое разрешает региональному министерству природных ресурсов самостоятельно выдавать разрешение на строительство капитальных объектов на особо охраняемых природных территориях. В заповедниках, в национальных парках, на землях, которые по закону вообще не предназначены для коммерческой застройки. Раньше любой проект строительства на заповедной земле проходил обязательную государственную экологическую экспертизу в Москве. Федеральные эксперты, независимые от местного губернатора, которых он не назначает и не увольняет. Это был долгий и неудобный для застройщиков процесс. Но именно поэтому он и существовал. Федеральный контроль – это единственное, что мешало полностью отдать заповедники под стройку. Теперь этого контроля нет. Минприроды подчиняется губернатору. Губернатор подписал постановление. Круг замкнулся. И мы с вами понимаем, что такие постановления не подписывают из любви к природе. Земля на Кужской косе в поселках Лесной и Рыбачий и первая линия побережья в Светлогорске или Отрадном – это самый дорогой земельный актив в Калининградской области. Одна сотка под коммерческое освоение на берегу – от 3 до 5 миллионов рублей. Участок под крупный апарт-отель – это уже сотни миллионов. Доход с продажи квадратных метров в готовом комплексе – вообще миллиарды. Вот и вся мотивация для постановления. Конкретный пример уже есть. Поселок Рыбачий. Компания «Спецавтотранс» продвигает там гостинично-рекреационный комплекс с искусственным земельным участком и оградительным молом. Это означает, что застройщики намывают землю прямо в море, строят защитную дамбу и ставят на дюнах каскад остекленных зданий. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории, которую признали достоянием всего человечества. Но инвесторов это не остановило. Орнитологи и экологи дали этому проекту официальное название – «Стена смерти». Не для красного словца. Остекленные здания встанут прямо на пути векового миграционного коридора перелетных птиц. Через Куршскую косу ежегодно пролетают миллионы птиц. Это один из важнейших миграционных путей в Европе. Стеклянная стена поперек коридора – это для них массовая гибель. Плюс к этому то, что дюны держатся корневой системой лесов, которая складывалась столетиями. Масштабная бетонная стройка разрушит эту систему. И тогда дюны начнут двигаться. Это не страшилка, это геология. А теперь самое циничное. Без прозванных публично заявлял о запрете застройки Кужской косы. Правильные слова – забота о природе. Но юридически соглашение правительства Калининградской области с застройщиком «Спецавтотранс» продолжает действовать. До 2028 года. В мае проект демонстративно отозвали с публичных слушаний. Но не отменили.
12: отправили на якобы устранение технических ошибок. Но по факту инвестор от строительства не отказался. Просто он теперь немного подождет, пока люди забудут и успокоятся. И вот что важно понять. Это не первый раз, когда происходит беспредел. Калининградские застройщики годами уничтожают уникальный ландшафт области при прямом содействии чиновников. Самый известный пример – апарт-отель «Баден-Баден» в Светлогорске, который был построен прямо на береговом склоне, несмотря на многолетние протесты горожан и судебные иски. Он там до сих пор и уже провоцирует природные процессы. Бескорневой системы склон держаться не может и медленно сползает. Вырубка зелени на береговых откосах Светлогорска и Отрадного уже привела к активизации оползней. Масштабное освоение дюн и тяжелые бетонные набережные меняют береговую динамику. Естественные песчаные пляжи просто исчезают. А на их месте появляются закрытые территории элитных отелей и разрушающаяся береговая линия. Доступные курортные зоны и вековые леса заменяются заборами с охраной. Правительство, которое должно защищать заповедники, за два дня провело постановление, открывающее их дни застройки. И кажется, что всем просто наплевать на то, что будет с регионом через 5, 10 или 100 лет. На аквапарк «Белая дюна» в Светлогорске в бюджете нашлось 4 миллиарда рублей государственных кредитов. А на защиту экологии сколько потратили? 0 рублей.
13: А сколько еще чиновникам нужно заработать, чтобы они успокоились и, наконец, перестали продавать за копейки то, что им даже не принадлежит? Строительная техника уничтожает вековые сосны ради очередного бетонного забора. Калининградская экосистема уникальная. Она могла бы стать известным на весь мир местом отдыха для миллионов туристов. Туристы со всего света ехали бы сюда смотреть на дикую природу, а не на частные виллы. Но вместо этого регион превращают в серую строительную площадку. Это происходит из-за того, что чиновники не думают хотя бы на один шаг вперед. Сегодня кажется, что ничего катастрофического, если построить еще одну гостиницу, не произойдет. Инвесторы обещают новые рабочие места, но на деле просто забирают себе лучшие куски земли под предлогом развития области. Проплаченные администрацией эксперты успокаивают людей рассказами про то, что мы даже не заметим изменения экологии. Для нашего поколения может и так, но время летит быстро. Даже слишком быстро. Прибрежные города уже задыхаются от автомобильных пробок и строительной пыли. Канализационные системы прибрежной зоны не справляются с такой нагрузкой. Через несколько десятков лет изнасилованный застройками регион превратится в пустыню, и потом его просто бросят. Вырубленные леса не вырастут заново, а исчезнувшие песчаные дюны уже никто не восстановит. Москвичи продадут свои квартиры у первой линии и купят недвижимость в Турции или в Сочи. Богатые покупатели уедут искать новые красивые места, как только здесь закончится чистый воздух. Приезжие застройщики заберут деньги и оставят региону только разбитые дороги. А с чем останутся местные люди? Где они будут отдыхать? У меня нет ответов. Поэтому следите за этой историей. Она еще не закончилась. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат.
14: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ.